0: данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком плюс, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Produce FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком «плюс», в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

0: Радиус FM.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком плюс, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: время связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
3: В движении.
2: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
3: В движении на Радиус ФМ.
2: Слушай в движении на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Радиус FM о погоде.
4: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 выше нуля, в Минске и Гомеле 25-27 со знаком «плюс», в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все. Далее в эфире только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сегодня... Пятница! Топовое завершение рабочей недели с пробудителями на Радиус FM. Радиус FM. Пробудители.
1: Любимая пятница на Радиус FM, 7 утра в Беларуси. Всем доброе утро, это пробудители на Радиус FM. Мы начинаем, мои хорошие, врываемся в последний рабочий день на этой неделе. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф – это твой пятничный гороскоп.
1: Далее улыбнула, откроем это утро хорошим настроением из интернета.
2: А еще пока ты спал, расскажем о полезном, бесплатном приложении, которое разработал белорус.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу о встрече Лукашенко с представителями Зеленского и продаже картины Марка Шагала.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко вчера провел встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. На них в очередной раз подтвердили желание развивать сотрудничество. Кроме этого, прозвучали и важные заявления президента насчет желания втянуть Беларусь в войну с Украиной, а также контактов с представителями Зеленского. Александр Лукашенко сказал следующее. «Ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится, эта война будет совсем другая». И по словам белорусского лидера, ответ уже получен. «Владимир Зеленский и они это понимают, поэтому давайте, ребята, договариваться», — призвал Александр Лукашенко. В нашей стране проходит форум регионов Беларуси и России, встречи, подписание контрактов, будущие проекты и стратегические союзные инициативы. Все это обсуждается не только на тематических секциях, но и во время двухсторонних встреч. В качестве диалоговой бизнес-площадки в эти дни выступает Минск и вся Минская область. В России испытывают доставку грузов дронами. Сейчас такие способы применения тестируются с технической, правовой и организационной точек зрения. В Центре беспилотных авиационных систем России уверены, что в неотдаленном будущем таких примеров будет становиться все больше. Они перестанут вызывать такое внимание, как нынешние единичные случаи. В Лондоне на аукционе продали красную женщину с петухом Марка Шагала за 800 тысяч долларов. Картина была написана художником в 1970 году. В центре композиции летящая или парящая женская фигура в красном одеянии в окружении фантастических животных. Петух, часто изображаемый Шагалом, символизирует свет, солнце и является альтер-эго художника, а женщина олицетворяет его вечную музу. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 со знаком «плюс», в Минске и Гомеле 25-27 градусов тепла. В Гродно 28-30 выше нуля, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 10 минут в стране. Это Радиус FM. У нас пятничный гороскоп, пятничные прогнозы замечательные на сегодня. Но начнем мы с наших, а потом мы о твоем дне расскажем, Пашка.
2: Я меняю старое на новое сегодня.
1: Очень хорошо.
2: И это пока что не расскажу о чем.
1: Надеюсь, на коллег это никак не распространяется. Потому что я в зоне риска, как ты понимаешь. Юлька, у тебя что?
3: Мне звезды советуют менять жизнь постепенно.
1: О, видишь, они вот так вот, как у тебя. А мне говорят, что я сегодня выпью эликсир абсолютной удачи. И не надо грязи, пожалуйста, эликсир абсолютной удачи. Я выпью в пятницу,
2: ничего другого. Я потом расскажу, что.
1: Да-да. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
4: Астролайф.
3: Овны, сегодня удача будет сопровождать вас практически во всех делах, и хорошее настроение сохранится до самого вечера.
1: Ты видишь, об утре субботы никто ничего не сказал. Тельцы, желание перемен окажется особенно сильным, поэтому день отлично подойдет для обновлений и новых решений.
2: Близнецы, появится приятный повод для радости, который обязательно стоит отметить.
3: Раки, менять жизнь лучше постепенно. Небольшие шаги сегодня принесут больше пользы, чем резкие перемены.
1: Львы, откажитесь от лишних ограничений, позвольте себе действовать свободно и творчески.
2: Девы, старые воспоминания лучше заменить новыми впечатлениями и приятными эмоциями.
3: Весы, полученный сегодня заряд энергии и вдохновения поможет вам добиться многого в ближайшие недели.
1: Отлично, скорпионы, искренность и честность, особенно по отношению к себе, помогут принять правильные решения.
2: Стрельцы, небольшой отдых и время наедине с собой помогут восстановить силы и внутреннее равновесие.
3: Козероги, помощь другим принесет не только удовлетворение, но и может вернуться к вам добром в будущем.
1: Водолеи, постарайтесь сначала разобраться в ситуации, а уже потом действовать. Это окажется самым выгодным решением.
2: Рыбы, внимание! Даже спонтанные поступки сегодня будут выглядеть продуманными и помогут вам произвести хорошее впечатление.
3: Ну а мы планируем произвести на тебя хорошее впечатление. Через несколько минут в улыбнуло. Поднимем тебе его мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться, время дарить себе хорошее настроение. 7.18 на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: Ну, поехали. Я пошла на фитнес. Ты умничка.
3: Вообще, ты должен был сказать, что мне не надо.
1: Ну ладно, хорошо, я продолжу тогда. Вот смотрю я на вас, молодой человек, и думаю, а все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.
4: Ай-яй-яй-яй-яй.
5: У вас можно купить каску? К сожалению, нет. А шапку?
1: О, нормальная игра слов. Так, через пару минут в нашем эфире другая игра слов. Пока ты спал, мы расскажем о полезном, бесплатном, что немаловажном, приложении, которое разработал белорус.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
6: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 25 минут в Беларуси. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о полезном бесплатном приложении, которое разработал белорус.
0: Пока ты спал.
2: Белорусский предприниматель выпустил приложение, которое называется «Кабинка», и как оно мило. Находит общественные туалеты в Минске.
3: Как мило.
2: Да, а еще мило, что оно абсолютно бесплатное, да. И доступное в мобильной и веб-версиях. В общем, очень удобно. Какая была у этого всего предыстория? А предприниматель сам очень любит гулять. Он говорит: слушайте, я нахаживаю 20 тысяч шагов в день, пью кофе литрами, поэтому для меня эта проблема очень актуальна, потому что никто не знает, где я окажусь, но туалет рядом всегда нужен. Плюс его родители любят гулять в парке, но дальше они как бы не заходили, потому что они такие: слушай, ну вот, а куда мы пойдем, если вдруг что? Мы вот как бы, вот максимальная близость к дому. Приложение очень интересное. Ты можешь зайти туда и увидеть разные туалеты поблизости, увидеть фото, увидеть отзывы. Ну и самое интересное, что владельцы ресторанов и кафе могут тоже забить туда свой туалет и написать типа: ребята, you're welcome.
3: Слушай, очень крутое приложение. На самом деле, я думаю, что даже страна должна знать своего героя, Евгений Шапошников, вроде как, если правильно произнес этот предприниматель. И вот есть нюанс. Уверен, что и есть те, кто, ну, не знаю, постесняется или не будут знать, что можно прийти в любой кафе, любой ресторан и как бы попросить, это вполне твое законное право, попросить туалет. Для этого не обязательно что-либо в этом ресторане заказывать. Ну, для кого-то это может быть стеснительно. Но я бы хотел обратиться тогда к Евгению и попросить внедрить в это приложение еще и карту мусорных контейнеров. Потому что, гуляя в парке, например, с женой, мы столкнулись с проблемой. Ты допил водичку, тебе надо пройти еще километр до ближайшей урны. Ну, потому что, ну, как бы нет. Ну, ты либо вот так вот выбрасывай, а мы так не привыкли, и белорусы так не привыкли. Не любим мы так делать. Обертки, бумажки и прочее. Ну нету, хотя, казалось бы, парк то самое место, где все гуляют. С бутылочкой, с мороженкой, там еще с чем-то. И мусорок этих должно быть натыкано очень и очень много. Поэтому, Евгений, пожалуйста, там рядышком, да, кабинка, можно урночка. Хотя нет, это уже совсем другие услуги. Ну да ладно.
0: Пробудитель на радио.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Утро с юмором.
1: Пробудители.
2: Это пробудители.
1: На Радиус FM.
3: Радиус FM. Всем привет, это Радиус FM. 7 утра, 33 минуты в стране. Мы погнали дальше.
4: В ближайшие полчаса сыграем в Эйс Вентуру. Откроем для тебя дверь в мир исправительного учреждения музыки и попросим угадать скрытое слово. Подарки ждут самого стойкого.
5: Ну а потом нас улыбнуло еще немножко хорошего настроения с просторов интернета.
3: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
6: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от улицы Белецкого до улицы Алибегова и от улицы Скрипникова до улицы Якубовского. Везде проезд займет 6 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
1: Радиус FM о погоде.
6: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 со знаком «плюс», в Минске и Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 39 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас ты должен сделать громче, потому что через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек. И, конечно же, самое главное, это классный подарок. Вот что тебя ждет.
2: Если тебе удастся отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке, ты получишь от нас классный подарок. Брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
3: Ну, а пока что мы приглашаем тебя в нашу официальную телеграм-группу Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на этот значок и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
6: А мне бы черный, под новенькое платье.
7: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте europe.by или по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:44 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас играют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: На кону у нас брендированная фитнес-бутылка от Радиус FM. И чтобы ее получить, участнику необходимо будет отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
4: Ну что ж, приветствуем Таню. Танечка сегодня с нами играет. Доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро? Что ты там делаешь?
5: Вот, приехала на работу.
4: Уже приехала на работу? А зачем тебе так рано?
5: Да.
4: Зачем так рано?
5: Ну, так рано работаю.
4: А рано освобождаешься?
5: В 5 часов.
4: Вот видишь, освобождается, как все, а приезжает раньше всех. Ну что, Танюш, у тебя кто-то там есть, кто сможет тебе помочь или нет?
5: Нет, одна.
4: Ну, ничего страшного, мы будем с тобой, и мы за тебя. Кусочек
2: это готов? Страшно, Таня, это страшнее вообще, если была помощь.
4: Мы поможем. Танюш, будем слушать.
5: Хорошо, да.
2: Итак, задание внимательно.

0: потрясающе.
1: Вижу, как ты девочку юную одну, она тихонько плакала, стоя на углу, сморкалась в сосну,
0: хорошо,
1: гладила козу.
2: Хорошо.
0: Прекрасно. Что не вариант, то просто песня какая-то.
1: Что лучше делать тихонько и во время плача? Стоять на углу, сморкаться в сосну, гладить козу.
3: Я думаю, стоя на углу.
0: А как можно стоять на углу?
1: А как можно в сосну сморкаться?
0: Элементарно. Откупориваешь чуть-чуть коры туда, чпеньк, кору обратно, и все.
1: Прилепил, и классно.
0: И прилепил, и классно, да.
1: Полезно и красиво.
2: Контракт, тебе можно не продлить, я забыл.
0: В бухгалтерию тебе нужно обратиться, Паш. Итак, Тань, отвлеклись. Что ты выбираешь? Стоя на углу же я слышал, да, вроде?
3: Да, стоя на углу.
0: А у нас, Танюш, первое слово дороже второго. Все, уже даже если бы и хотела передумать, если бы даже загуглила слова, уже нельзя, давай проверять.
4: Вижу, как ты девочку юную одну, она тихонько плакала, стоя на углу.
2: Совершенно верно, красотка!
1: Никаких слез, только если слезы радости. Мы тебя поздравляем, брендированная фитнес-бутылка от Радиус ФМ твоя. Поздравляем.
5: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
6: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля шашлыки зовут. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Будем закрывать этот час хорошим настроением. 7 часов 50 минут на Радиус FM. У нас улыбнула, лови мемы и шутки. Ну что ж, тогда давайте я начну. У меня такая. Дабы показать, что он не транжирит бюджетные средства, мэр Ухрюпинска установил на свой Ламборгини газовый баллон.
2: Ухрюпинск. Хорошо. Когда-то девушки готовили, как наши матери, а теперь они... пьют, как наши акции.
3: Пап, ты кофе, это все-таки он или оно? Слушай, ну, такое вот, как варит твоя мама, это оно. Причем полное.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: работодатели.
1: Доброго, светлого, солнечного, а главное, пятничного утра в Беларуси. Это пробудители на радио СФМ в 8 утра в стране. Ребяточки, мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас готовы рассказать о планах на будущее.
2: Ближайшие полчаса улыбнуло еще немножечко мемов и шуток из интернета специально для тебя.
3: Ну а далее финал нашей игры «Вива» в эфире. Решится наконец-то судьба двух билетов на два дня фестиваля «Вива Браслав».
1: И прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, какой политик критикует Машу и Медведь, и из-за чего упали акции Apple.
5: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Минске стартовал форум регионов Беларуси и России. В работе 10 тематических секций. Каждая область Беларуси определила свои точки роста для реализации проектов с российским капиталом. В свою очередь, у России есть новые площадки, где готовы и хотят видеть белорусов. Один из акцентов на промышленный пояс центрального региона. С приходом жары многие отправляются на отдых к водоемам. В связи с этим МЧС призывает быть крайне внимательными. Ведомство рассылает СМС с предупреждением об опасности гибели на воде. Спасатели не устают говорить об осторожности на водоемах. Также в МЧС напомнили, что при планировании визита на пляж важно строго соблюдать основные правила безопасности. А на этих выходных на пляжах может быть настоящий ажиотаж. Жара, которая в последние дни изматывает жителей Южной и Западной Европы, похоже, берет курс на Беларусь. Уже в ближайшие дни страну ждет серьезный скачок температуры, а местами столбики термометров могут подняться выше 40 градусов. Глава Министерства иностранных дел Эстонии раскритиковал мультфильм «Маша и Медведь» после того, как американская компания Netflix приобрела права на два новых сезона. В своем посте в соцсети X он охарактеризовал «Машу и Медведь» как элемент мягкой силы России, который, по его мнению, внедряет милитаристские идеи в детские программы. Акции Apple упали на 6% после повышения цен на продукцию. Корпорация подняла стоимость модельного ряда компьютеров Mac и планшетов iPad. Рост составил примерно от 100 до 300 долларов в зависимости от модели. О планах повысить цены на продукцию Apple генеральный директор Тим Кук сообщал в середине июня. Он объяснил это резким ростом стоимости микросхем. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
5: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 со знаком «плюс», в Минске и Гомеле 25-27 градусов тепла. В Гродно 28-30 выше нуля, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, перед нашим финалом Вива в эфире немножко попробуем помочь себе улыбнуться. Мемы и шутки мы из интернета собрали. 8 часов 10 минут на Радиусе. Лови.
2: Ну, как обычно, начинаю второй час эфира с очень противных шуток.
1: Давай.
2: Смысл жизни есть, но он, скорее всего, вам не понравится.
1: А я думал просто, смысл жизни тире есть.
2: Есть.
1: Это неплохо. Так, хорошо. Продолжим. У меня вот такая. Вот не зря обручальное кольцо надевают именно на тот палец, из которого потом всю жизнь берут кровь.
2: Хорошо.
3: Слова жены. Если тебя сошлют в Сибирь, я, конечно, пойду вместе с тобой, но шубку надо бы купить заранее.
1: Подготовиться. Как и подготовиться к финалу Вива в эфире. Через пару минут два билета на один из самых масштабных фестивалей страны Viva Braslav найдут своего обладателя.
0: Пробудители на Радиус FM. Задай ритм лету с Viva Braslav. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Ну что ж, прямо сейчас советую тебе сделать погромче, потому что через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире. 8 утра, 16 минут в Беларуси. Сегодня у нас финал.
2: Каждый день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек хедлайнера фестиваля Viva Braslav. Участнику нужно сделать ставку от 1 до 7 слов, и чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит.
3: И у тебя все еще есть шансы, потому что на этой неделе песню, загаданную песню угадали с 4 слов, то есть можно и с 3 попробовать, и с 2, и с 1 слова. Поэтому не теряйся, пожалуйста, если хочешь 2 билета на Viva Braslav, забегай в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Там среди самых свежих постов находи такое небольшое задание, да, загадочка такая. В комментариях под этим заданием разгадывай загадочку и, пожалуйста, оставляй свой номер телефона или проверь, чтобы твой номер телефона был открыт в Telegram.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте evroop.by или по телефону +375 44 788 88 80.
7: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 22 минуты в стране, это Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив, точнее его финал. Вива в эфире.
0: Вива. Вива в эфире. В эфире.
2: И главный приз у нас – это 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслав». И чтобы их получить, участнику нужно будет сделать ставку. Со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля «Вива Браслав».
3: Да, и пусть это будет небольшой подсказкой. Мы всю неделю говорили, что это подсказка. У нас загаданы треки только хедлайнеров этого фестиваля. И сегодня в качестве конкурсанта у нас Лерочка. Лер, доброе утро. Привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Что делаешь? Рассказывай, как твое утро?
4: Ну, я спала, а сейчас я просто в восторге.
3: То есть мы тебя прям в прямом смысле слова пробудили?
4: Прям честное слово, да.
3: Слушай, супер, ты одна будешь играть или кто-то будет помогать тебе?
4: Ну, максимум собака.
1: Отлично. Так, как зовут собаку?
4: Луна.
1: Луна, соберись. Да. Есть Варик съездить на Вива Браслав, на Брасловские озера.
3: Потому что если ты не поможешь, есть Варик по другому адресу съездить. Давай ей немножко угрожать, правильно? Пусть там соберется как-то. Лер, смотри, турнирная ситуация такая. 4 балла на этой неделе набрали. Угадали за 4 слова. Тебе нет смысла выбирать 4 слова. Тебе нужно выбрать либо 1, либо 2, либо 3. Что будешь делать?
4: Ну, и получается, если я угадываю за 3, то я победитель.
1: То ты победила, да. Совершенно верно.
4: Супер. Да, тогда не будем там выпендриваться, вот это вот одно туда-сюда.
1: Молодец. Смотри, еще очень важно. Ты слушаешь 3 слова, но послушать их можно только 1 раз. Так что убери все, что тебе мешает, сосредоточься. И если ты готова, я готов тебе вставить их. Готова?
4: Да.
1: Итак, 3 слова, внимательно.
5: Что прячет изгибы?
4: Но это Ваня Дмитриенко.
3: А песня?
4: Песня называется «Давай сыграем в прятки, ты смотришь украдкой».
1: Да ладно! Да, Лера, заслуженные аплодисменты и 3 слова, и 2 билета на фестиваль «Вива Браслав» твои!
2: Поздравляем! Ну и как всегда, мне есть немножко информации для наших слушателей. Вот рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире. В эфире. Наша

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. 8 утра, 30 минут в стране, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса сыграем в «Не и им не тут». Попробуем отличить искусственный интеллект от реального человека, так что врубаем интуицию на максимум и дарим подарки.
1: А потом в нашем эфире улыбнула еще немножечко хорошего настроения с просторов интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от Уральской улицы до Ботанической и от Интернациональной до улицы Кирова. Везде проезд займет 5 минут. Это вся информация о пробках, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26. В Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 градусов тепла, в Бресте 30-32 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: А мы продолжаем дарить подарки. 8 утра, 38 минут в стране. Привет, это Радиус FM. Через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить свои силы, тогда заходи в нашу группу в Telegram «Радиус FM». Внизу группы находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
3: Через парочку минут мы начнем играть с нашими игроками, но победитель получит от нас классный подарок – умную колонку «Яндекс Алису».
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности.

0: или у распространителей.
1: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кусочение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пас.
1: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
2: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Реклама.

0: родители. На Радиус FM.
1: 8:44 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в наш интерактив «Не ИИ мне тут».
2: Не ИИ мне тут.
3: Что же нужно будет сделать? У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку придется отличить одно от другого и сказать нам, где же настоящий живой человек. Ну или где ИИ. В общем, самое важное — это правильно отгадать. Если наш игрок отгадывает, он получает от нас классный подарок — умную колонку Яндекс Алису.
2: И сегодня утром проверять свою интуицию будет Александр. Саш, доброе утро, привет тебе.
4: Привет.
2: Чем занят? Как твое утро проходит?
4: Сижу, жду, пока наитие придет на работу пойти.
2: Наитие. Очень да. Какое-то вдохновение, да, должно быть?
3: А да. Если оно не придет?
4: Ну, значит не пойду.
5: Не судьба сегодня.
4: Такая жизнь.
2: Такая жизнь. Ну, мы попробуем эту жизнь сделать чуточку слаще. Саш, два голосовых для тебя прозвучат. Угадаешь, где живое, ну, или наоборот, где не живое, подарок твой.
4: Класс.
1: Итак, готов слушать?
4: 100%.
1: Давай, первое.
6: Ты это... Заходи, если что.
1: И второе.
7: Ты это... Заходи, если что.
2: Вот это да. Пам. Так, смотри, первое вроде как детский, да? Второе женский голос.
4: Второй это... Не... Короче, настоящий второй.
2: То есть женский голос это живой человек, я правильно понимаю?
4: Второй живой, да.
2: Второй живой. Ну что, давай проверим. Автор у нас на линии. Автор, доброе утро. Привет тебе.
8: Доброе утро.
2: Саша, не думал, что когда-нибудь скажу это в эфире, но Саша, ты ювелир. Ты победил. Молодец.
3: Мы тебя поздравляем. Колонка твоя.
1: Оленька, для галочки нам можешь повторить, пожалуйста?
8: Ой, сейчас вспомню, что там было. Ты это, заходи, если что.
1: А, хорошо, обязательно. Спасибо тебе большое, Сань. Ну все, в принципе, сегодня на работу уже можно не идти.
2: Да?
1: А ты свое отработал. Оставайся на линии.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
10: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
11: Что для вас значит работа?
12: Когда просыпаешься утром с охотой?
13: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
14: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
15: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу.by.
16: Давай безлимитный гейминг.
17: Давай. Шеринг.
16: Чатинг.
17: Стриминг.
16: Скроллинг.
17: Киссинг.
16: Лавинг.
18: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
19: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 51 минута на Радиус FM. У нас улыбнуло, лови мемы и шутки.
2: Ну, я не знаю, может быть базовый, но мало кто его слышал. Крутые Давай. Официанты не оборачиваются на звук разбившейся посуды.
1: Очень хорошо, хорошо. У меня такая
2: наблюдение. Спасибо, ребят, я пошел, наверное.
1: Не, все хорошо. Наш учитель труда любил выпить, поэтому полурока был труд, полурока пение.
3: Биологи доказали, что тараканы могут жить без головы. Могут, но в голове им уютнее.
1: Хорошо.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: на Радиус FM. Радиус FM.
1: Не знаю, насколько сильно меня слышит вселенная, но на протяжении 2 недель я кричал по поводу того, что выходные должны быть очень жаркими, пожалуйста, мы ждем солнца.
2: То есть это ты виноват, 31-32, да?
1: 35, мои хорошие, плюс 35 у нас будет на выходных, да, как бы, ну, а что хотели? Из крайности в крайность, пожалуйста.
3: Хотел.
2: Конкретнее формулируй свои желания, пожалуйста.
1: С температурой буду посылать, да, хорошо. 9 утра, 1 минута в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на эту пятницу.
2: После этого улыбнула, еще немножечко мемов и шуток из интернета специально для тебя.
1: А потом вот это поворот. Расскажем, чем для туристов в ЮАР закончился сафари-тур.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, что по новостям.
4: Привет, расскажу про мировую статистику продажи автомобилей и рекомендации врачей, связанных с дневной активностью.
0: В Беларуси 9:00 утра. В радиусе новостей.
4: Белорусско-российский товарооборот растет рекордными темпами, заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Подчеркнув регулярность контактов между правительствами двух стран, он заявил, что все вопросы у нас носят рабочий характер, но тем не менее есть необходимость обсудить некоторые из них. Качество связи и интернета вдоль белорусских дорог может стать лучше. Схему для решения проблемы разработали в Министерстве связи. Глава ведомства Павел Ткач отметил, что раньше была объективная причина. Было сложно строить базовые станции вдоль дорог, потому что они часто проходят в заповедных зонах. Но сейчас по решению главы государства Минсвязи позволили строить станции в полосах отвода как автомобильных, так и железных дорог. Специальное мороженое выпустили в Могилеве ко дню города. Лимитированная серия включает ванильное и шоколадное мороженое в вафельном стаканчике. Пломбир на 15% сливках имеет классический вкус и праздничную упаковку. Дизайн включает изображение Могилевской ратуши и памятную дату 759. Столько лет городу на Днепре исполнится 28 июня. Продажи легковых и легких коммерческих машин во всем мире падают 5-й месяц подряд. Данными делится консалтинговая компания Global Data. Но наперекор всей мировой статистике только в Индии наблюдается небывалый рост продаж. За месяц сделки по машинам взлетели на 26% по сравнению с маем 2025-го. Местные дилеры за 30 дней реализовали 500 тысяч автомобилей. Для заботы о здоровье сердца необходимо ежедневно ходить пешком 10 минут. Об этом заявил профессор Джефф Кумпс из Школы исследований движений человека. По словам специалиста, даже столь непродолжительная активность приносит ощутимую пользу. Эксперт подчеркнул, что короткие прогулки благотворно действуют на организм. Они стимулируют кровообращение и укрепляют сердечно-сосудистую систему. На прошедших торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 2,82, 100 российских рублей, 3,77, 10 китайских юаней, 4,14. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской АБ или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27 градусов тепла. В Гродно 28-30 выше нуля, в Бресте плюс 30-32. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: И

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Ну что, мы готовы выдать небольшую инструкцию на этот день. 9 часов 11 минут в стране. Это Радиус FM, Астролайф. Начнем с наших прогнозов, а потом расскажем, какой пятница будет у тебя.
2: Я сегодня меняю старое на новое.
1: Очень хорошо.
2: Что бы это ни было.
1: Надеюсь, я не под угрозой. А, Юль, у тебя как день пройдет?
3: А я сегодня меняю жизнь постепенно.
1: О, ведь берите пример.
2: Опа.
1: А я как будто бы выпил эликсир абсолютной удачи. И не тот эликсир, который обычно употребляется по пятницам, а вот действительно будет вести. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятница будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня удача будет сопровождать вас практически во всех делах. Хорошее настроение сохранится до самого вечера.
1: Тельцы, желание перемен кажется особенно сильным, поэтому день отлично подойдет для обновлений и новых решений.
2: Близнецы, появится приятный повод для радости, который обязательно стоит отметить.
3: Раки, менять жизнь лучше постепенно, небольшие шаги сегодня принесут больше пользы, чем резкие перемены.
1: Львы, откажитесь от лишних ограничений и позвольте себе действовать свободно и творчески.
2: Девы, старое воспоминание. Воспоминания лучше заменить новыми впечатлениями и приятными эмоциями.
3: Весы, полученный сегодня заряд энергии и вдохновения поможет вам добиться многого в ближайшие недели.
1: Скорпионы, искренность и честность, особенно по отношению к себе, помогут принять правильное решение.
2: Стрельцы, небольшой отдых и время наедине с собой помогут восстановить силы и внутреннее равновесие.
3: Козероги, помощь другим принесет не только удовлетворение, но и может вернуться к вам добром в будущем.
1: Водолеи, звезды рекомендуют постараться сначала разобраться в ситуации, а уже потом действовать. Это окажется самым выгодным решением.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Даже спонтанные поступки сегодня будут выглядеть продуманными и помогут вам произвести хорошее впечатление.
3: Ну а через несколько минут в нашем эфире только хорошее настроение. Вы улыбнула, будем делиться мемами и шутками.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 9:18 в стране, это Радиус FM. У нас улыбнула. Поделимся еще немножечкой мемов и шуток из интернета.
2: Мама, а сегодня я буду спать с тобой? Нет, сыночек, спугнешь аиста.
1: Мило, ну хорошо, у меня вот такая. Тут уж кому как повезет. Иному достаточно молча утопить собаку, чтобы войти в сокровищницу мировой литературы. Видите, какая литературненькая такая.
3: 15 детей из многодетной семьи уговорили, наконец-таки, отца сбрить усы.
1: Кошмар. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем, чем для туристов в ЮАР закончился сафари-тур.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с автодрайв.
8: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:25 в стране. Доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. Прямо сейчас мы расскажем, чем для туристов в ЮАР закончился сафари-тур.
2: Вот это поворот!
3: Туристы были так увлечены своими гаджетами, что даже не заметили бабуина, который украл их закуски. Дело было в сафари-заповеднике в ЮАР, и там есть строгий запрет на взаимодействие с дикими животными. Угу. Но диким животным, как говорится, да лампочки эти правила.
4: Они не читают по-английски.
3: Да, они не прочь приблизиться к туристам. Например, вот бабуинчик подобрался к парочке, которая вальяжно расположилась около бассейна, и начал тихонечко кушать их еду, которая располагалась на подносе. Не раздумывая слишком долго, он прям вот брал и сидел, кайфовал, наслаждался. А бабуин не маленький, чтобы вы понимали, судя по фотографии, он где-то размером с ребенком, может, 12 лет. Причем такого очень плотненького.
4: Который часто у бабушки был.
3: Да, да, очень часто. В общем, лакомился бабуин, пока его не прогнал сотрудник заповедника.
4: А что интересно, лакомился он, потому что люди, которые приехали смотреть сафари, сидели в телефонах.
3: Да, вот. И они даже не заметили, что да? Он прям между ними сидел. Вот шезлонг, бабуин,
4: да.
3: Хрумкающий и шезлонг.
4: Я, знаешь, хочу обратиться к любителям гаджетов вот с какой мыслью. А что если, когда вы, купив билеты на концерт своего любимого исполнителя, начинаете снимать весь концерт на телефон, какой-то бабуин, гибон смотрит концерт вместо вас.
5: Ой,
4: и вместо вас получает
5: начал
4: удовольствие.
5: За больное задели человека.
4: Помните, о чем говорят мужчины, когда в принятии решений там герою очень помогали немцы. Помнишь, он представлял,
3: да,
4: что пришли немцы? Вот тут такая же история. Теперь, каждый раз, когда ты приходишь на концерт, заплатив свои честнокровные, достаешь телефон и вот это, знаешь, всю хронологию концерта начинаешь снимать, помни, один гибон смотрит этот концерт за твои деньги.
5: Спасибо.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Ну что, мои сладкие, пятница та самая, всеми любимая, жаркая. Мы готовимся к кайфовым выходным на Радиус FM. 9 утра, 32 минуты в Беларуси. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. С удовольствием расскажем тебе, что посмотреть кино сегодня и на выходных.
2: Вась, насколько это будет с удовольствием?
3: Это будет на 120%.
2: Все, как понял.
3: Программка была на компе такая. Алкоголь 120% называлась.
4: А потом нейростендап. Послушаем, что скажет искусственный интеллект о фразах, которые очень сильно палит твой возраст.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
5: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Ульяновской улицы до проспекта Независимости. Здесь проезд займет 11 минут, и от улицы Козинца до улицы Громова время проезда 7 минут. С пробками все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами. По северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 градусов тепла. В Минске и Гомеле 25-27 выше нуля. В Гродно плюс 28-30, в Бресте 30-32 градуса тепла. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 9 утра 39 минут. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем, что можно посмотреть в кино сегодня и на выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Рекомендация от меня для любителей нишевого мультипликационного жанра. «Три богатыря. Ни дня без подвига. Три». Чтобы вы понимали. Я так понимаю, было «Ни дня без подвига». Раз, два и вот сейчас три. Это несколько новых коротких историй. Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, потому что дело не в проворот. Для начала нужно вернуть князю волшебную ель, исполняющую желание. Снять с Юлии любовные чары бабьи-яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты князя. И вот так день и ночь без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город. Причем в прямом смысле. Ну, главное, чтобы не уронили.
3: А у меня, знаешь, будет тогда такая очень коротенькая рекомендация, но мы наконец-то дождались. День разоблачения от Спилберга. Вот такое кино можно будет глянуть на выходных. Знаешь, за что я люблю вот такое, знаешь, может быть, странное местами, необычное кино? Описание всего два предложения. Человечество узнает о прибытии на Землю инопланетян, чье существование долгое время тщательно скрывалось.
2: И там еще на постере тоже нет никаких подробностей. Там просто глаз.
3: Да.
2: Космос и глаз.
3: Потрясающе. Но там написано Спилберг, из чего мы уже понимаем, что, скорее всего, обязательно нужно глянуть. День разоблачения.
1: Ладно, когда вы посмотрите все вот эти вот более-менее интересные экранизации, «История игрушек 5», мои хорошие. Да, ничего себе. Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой. Планшетом Лилипад, который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает все больше ее времени. «История игрушек» — это всегда было 10 из 10, как бы я уверен, что и пятая часть не станет исключением.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
7: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. «Ами».
8: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
0: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 48 минут в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. Всем привет, мы продолжаем поднимать тебе настроение. И прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: И знаешь, вот сколько раз зарекался не быть как родители, не говорить те фразы, которые говорили родители, но дочка, что мне надеть на улицу? Я говорю, ну, что-нибудь полегче, жарко на улице, там против. Да там все ребята в байке и в штанах, значит, больших. И я, знаешь, сам про себя вроде до трех досчитал, говорю, а если они все с крыши прыгнут, тоже прыгнешь. И понимаешь, что вот ровно в ту самую секунду, фу, я сам, мне самому не нравится, я сам хотел таким не быть. Но вот ровно в ту же секунду ты просто, тебе все гайки срывает, и ты такой, а если они прыгнут, тоже прыгнешь. Давай, бей, мы же богатые.
3: Да, и вот понеслась. Скуфизация.
1: Вот это. Да, история. Вот эти, катись колбаской, привет, медведь. Вот эта вот вся история вот кошерная не коснулась еще тебя?
2: Я креветку. Коснулась.
3: Признавайся, ты говорил хоть раз сразу, вот тебе бабушка и Юрий в день.
2: А, нет, вот это нет. Ну, это
3: рано, ты... Вась, еще лет 15.
2: Это еще не тот век, да.
1: Не, у тебя еще и волосы даже есть для такой фразы. Нормально.
3: И зубы.
1: Да. И скажи, пожалуйста, какие фразы моментально палят возраст человека?
4: Возраст человека иногда выдают не морщины и не паспорт, а одна случайная фраза. Например, а раньше было лучше. Все. После этого человеку автоматически выдают дачу и пакет с пакетами. Есть еще опасная фраза. Какая ужасная песня играет. Одни тыц-тыц. Отдельный уровень, я это помню по кассетам. Многих выдают фразы. Зачем мне обновлять телефон, этот еще работает. Или надень панамку, на улице плюс 18. Есть еще страшное. Сегодня никуда не хочется идти. Когда-то пятница означала приключение. Теперь удобно штаны и выключенный звук телефона. Самое смешное, возраст начинают выдавать жалобы на погоду. Человек смотрит в окно и говорит, давление скачет, хотя еще недавно обсуждал только свиданки. И вот в какой-то момент вместо вопроса, где вечеринка, появляется вопрос, а где хорошие скидки на сковородке? И тут становится понятно. Возраст — это когда фразы начинают стареть быстрее, чем человек.
2: Но самая вот эта страшная грань, точка невозврата, это когда свой пульт от телека ты положишь в пакет.
1: Я не понял, а где минусы скидок на эти сковородки?
2: Добро пожаловать в клуб.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
5: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В белорусской столице 10 утра ровно. Это «Пробудители» на Радиус ФМ. И на протяжении 3 часов мы дарили тебе кайфовое настроение, подарки, конечно же, топовую музыку. 5 дней в неделю. 7 дней.
1: Семь часов мы думали, что сказать.
2: Не надо, уже дезодорант за нас придумали все эти формулы. Не будем.
0: Как?
2: Дезодорант. Знаешь, ну, подмышки.
0: Я попытаюсь разобраться. Спасибо большое. Ребята, пробудители, да, мы уже готовы к выходным. Да, ты это слышишь.
2: Мы уже готовы, да.
0: И тебя мы будем подготавливать тоже.
1: Мы отправляем тебя в эти жаркие выходные. Будь, пожалуйста, внимателен, потому что будет очень жарко. Но в целом, если провести их в каком-то водном пространстве, то будет очень даже хорошо.
2: Остаток пятницы пройдет круто и на максимум. Далее здесь на Радиус ФМ отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, классной пятницы и выходных.
3: Пятница пришла, в Беларуси 10 часов и 1 минута. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Влад Кучко.
4: Привет, Кирилл. Расскажу, как обеспечат безопасность во время славянского базара и какой аксессуар выпустила Кайли Дженнер.
5: В радиусе новостей.
4: Украинцев пропустят в Беларусь по упрощенной схеме для сбора ягод и грибов. Речь идет о посещении приграничных лесов. Об этом вчера заявил Александр Лукашенко.
6: Украинское приграничье всегда приходило к нам на территорию, собирали грибы, ягоды. Мы открывали им дорогу. Так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы собирали эти дикоросы. Пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
4: Число погибших в результате катастрофического землетрясения в Венесуэле возросло до 235. Еще 4000 человек получили ранения. Тысячи людей числятся пропавшими без вести. Сейчас в стране ищут выживших. Объявлено чрезвычайное положение. Власти приостановили занятия в школах и открыли учебные заведения как временное убежище и пункты приема помощи. В Витебске состоялись учения подразделений МВД. Все по случаю скорого проведения славянского базара. Это финальная проверка готовности к этому мероприятию. Праздник яркий и многолюдный, требует комплексной подготовки. Внедряют новые технические решения, будут работать видеокамеры республиканской системы мониторинга и применят беспилотники. Одна из самых богатых женщин в США и девушка Тимоти Шаломе, Кайли Дженнер, решила выйти за рамки бьюти-индустрии. Свои ставки американский блогер сделала на модные аксессуары с технологическим оснащением. Она выпустила свою версию умных солнечных очков, модель с узкой кошачьей оправой уже в продаже в США. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус ФМ о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 со знаком плюс, в Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 выше нуля, в Бресте 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: Конечно, красивая поп-гармония. Это шведская певица Ния со своим супер-треком «Some Say» на волнах Радиус FM. Время летит незаметно, и наш четверг уже вовсю превратился в пятницу. Казалось бы, только было начало недели, но ведь под этот качающий мягкий бит скрывается очень личная, драматичная и честная история. О чем эта песня, которую только что с тобой послушали? Мелодию ты 100% узнал. Это же гениальный замедленный сэмпл из культового электронного гимна 90-х. «Blue» он назывался. И если итальянцы пели про веселых синих человечек, то не исполнила манифест безответной любви. Песня родилась после очень откровенного разговора с ее близким другом. Парень безумно влюбился в свою вторую половинку, но та уже состояла в крепких отношениях. Этот трек о самой сложной, отчаянной любви, которую ты никак не можешь получить, но и отпустить тебя тоже не получается. Ну а пока не поет о надежде, у меня для тебя есть новость, которая вселяет железную 100% уверенность. Посмотри на календарь. Да-да, до выходных осталось всего ничего, и раз уж пятница уже на горизонте, она пришла к нам. Прямо сейчас остается такое открытое предвкушение. Смывай с себя остатки рабочей суеты, настраивайся на вечерний чил и помни, все самое интересное только начинается, особенно на Радиус FM. Через пару минут Альберт Брайт устроит себе самую настоящую пятничную дикую тусовку по треку Wild, а также Metro Boomin послушаем и с треком Creepin. А сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. При грозах порывистый ветер. В Витебске днем 23-25 со знаком плюс, в Могилеве сегодня днем 24-26. В Минске и Гомеле от 25 до 27 градусов, в Гродно 28-30 жары, ну а Брест сегодня, ох, тепленько, 30-32 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
1: Реклама.
13: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: 10 часов 47 минут. Какая же невероятно признательная, по-настоящему стильная вещь немецкая поп-дива Леони и харизматичный британец Callum Scott, их свежайшие, рвущие чарты коллаба «Stay» на волнах Радиус FM. И ведь этот сингл один из самых ярких и обсуждаемых релизов этого года, и вокруг него уже крутится масса крутых фактов. Музыканты записали трек о классических качелях в отношениях, когда люди прекрасно понимают, что они друг для друга токсичны, но их притяжение настолько бешеное, что они раз за разом возвращаются назад друг к другу. И как раз-таки, чтобы музыкальных качелей сегодня было как можно больше, заходи на сайт radiusfm.by, там прямо сейчас тебя ждет раздел «Что играл», в котором ты можешь голосовать за любимых понравившихся исполнителей, которые уже успели прозвучать в нашем эфире. Ставь им свои честные лайки, или как раз-таки, если они тебе не нравятся, проходи мимо и выбирай те треки, которые достойны побед в нашем еженедельном топ-чарте. Сегодня в 15.00 мы выберем 20 топовых треков, за которые вы проголосовали на radiusfm.by, отдали свои голоса и назовем их имена. В 15.00 это случится, ну а пока еще до этого времени работать еще долго и долго, мы будем по-настоящему настраиваться на пятничные классные, несравненные эмоции. До конца этого часа Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die, а также послушаем Оффенбаха и его легенду под названием Be My.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
5: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
8: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
8: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
10: Мы говорим вам 4!
11: Да!
8: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
8: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
12: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Бум! На часах ровно 11. Главный час этой недели официально наступил, господа, потому что этот долгожданный, великий и прекрасный день под названием «Пятница» нас ожидает. Всем привет, это Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и мы открываем этот заряжающий предвыходной час эфира. Привет всем, кто мысленно пакует чемодан на даче, планирует вечерний трип по городу или просто лениво дорабатывает финальные часы в офисе. Ближайшие полчаса у нас будет жарко с тобой, потому что нас ждут 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем Purple Disco Machine «In the Dark». Следом услышим с тобой разрывной хит от Ларины и ее «Тату». Ну и раньше всех в нашем эфире Rudimental Khalid, All I Know Parton, которые что-то знают и об этом тебе расскажут. Мы знаем, как сильно ты ждал этот момент, потому что никаких долгих разговоров, никакой рекламы не ожидается в ближайшие полчаса. И перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит эту студию, давай на пару минут узнаем самые актуальные новости. Беларуси, 11 часов и 1 минута. Привет. Влад Кучко готов поделиться актуальными новостями. Влад, привет. О чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Расскажу про новое курортное направление Белавии и про изменение мировых цен на нефть.
0: В радиусе новостей.
2: Товарооборот Беларуси и России за первый квартал этого года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Лидерами сотрудничества среди российских регионов являются Московская, Смоленская, Нижегородская области, а также сама Москва и Санкт-Петербург. Полетную программу белорусского авиаперевозчика возвращается один остров. Рейсы на вьетнамский остров Фукуок скоро появятся в расписании Белавия. Первые вылеты 13 и 23 октября. Далее рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам, отметили в авиакомпании. В Белавии сообщают, что во время осени в Беларуси на Фукуоке по-прежнему будет теплое море. Мировые цены на нефть вернулись к уровням до конфликта на Ближнем Востоке. Снижение нефтяных котировок ускорилось после подписания 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Признаки нормализации ситуации наблюдаются и в морской логистике. Постепенно восстанавливается движение танкеров через Ормузский пролив. Роспотребнадзор проверит конфеты, имитирующие вейпы. Инициатором проверки выступил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Парламентарий попросил оценить соответствие таких конфет действующему законодательству и принять меры для охраны здоровья граждан. Белорусская федерация фехтования восстановлена в Европейской конфедерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта. Федерации предоставлены права и обязанности, идентичные тем, что действуют для всех остальных участников. В результате белорусские спортсмены-фехтовальщики вновь допущены к участию во всех соревнованиях, включая первенство Европы среди молодежи. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. Днем в Витебске плюс 23-25, в Могилеве 24-26 со знаком «плюс», в Минске и Гомеле 25-27 выше нуля, в Гродно 28-30 выше нуля, в Бресте 30-32 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 24-26 выше нуля. В Минске и Гомеле плюс 25, плюс 27. В Гродно сегодня передают от 28 до 30, ну а в Бресте сегодня жарче всего 30-32 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.

0: Смектикамед. Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медан Допас.
1: Реклама. Топ-чарт Радиос FM с Кириллом Громовым.
2: В топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, Axel, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstone Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Time на Радиус FM.
1: 11:38. Прямо сейчас в очередной раз мы раздаем подарки на Радиус FM. В эту пятницу их особенно как-то получать в такой приподнятом настроении. На кону два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И прямо сейчас мы уйдем в мультфильмовскую детективную тематику и будем определять, из какого же мультфильма мы вырезали небольшую фразу. Но прежде чем мы ее включим специально для тебя, заходи в группу Радиус FM. Она называется именно таким образом в Телеграм. Подписывайся, ищи значок сообщения, по которому тебе нужно будет отправить правильный вариант ответа на вопрос. Он звучит следующим образом. Из какого же мультфильма мы вырезали небольшой фрагмент? Давай его послушаем.
2: Привет!
3: Ждешь завтра чего-то особенного?
2: Нет, жду особенного уже сегодня. Вы не поверите, но папа разрешил мне посмотреть «Человеческую деревню».
1: И давай прямо сейчас мы попытаемся угадать, с какого же мультфильма вот это была произнесена фраза. Вариант 1 «Монстры на каникулах», вариант 2 «Гадкий я» и вариант 3 «Зверопой». Пиши свою версию в телегу в Радиус FM, и через два топовых трека мы подведем итоги, назову имя победителя. Ну а пока быстренько набирай.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Так, 45 минут 12-го, и пришло время прямо сейчас озвучить имя того человека, который забирает сегодня два пригласительных билета на линию Сталина, где уже 3 июля пройдет очень много крутых событий. О них немножечко попозже расскажу. А пока определяемся с ответом на вопрос, из какого же все-таки мультфильма мы вырезали фразу.
2: Привет!
3: Ждешь завтра чего-то особенного?
2: Нет, жду особенного уже сегодня. Вы не поверите, но папа разрешил мне посмотреть «Человеческую деревню».
1: Это действительно были монстры на каникулах, и эти громкие овации сейчас раздаются для коротко Веры, город Слоним. Верочка, поздравляем тебя, ты лучшая. Сегодня быстрее всех справилась с этой миссией, забираешь билет. Ну а для всех нас, еще раз напомню, если кто-то хочет круто провести выходные, но еще не построил планы, 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион». В честь Дня независимости Республики Беларусь нас ждет развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM.
4: Реклама.
5: Чего так напрягаемся?
6: Зачем тратить столько времени?
7: Зачем куда-то ехать?
8: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
9: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Реклама.
10: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
10: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
10: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
10: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
10: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Настя. Она много делала хорошо, но почти никогда не говорила об этом сама. Закрыла сложный проект, сказала, да ничего особенного. Помогла близким, любой бы так сделал. Зато ошибки свои Настя замечала мгновенно. И внутренний голос включался быстро и уверенно. А вот сказать о себе доброе слово было как-то неловко.
3: Не понимаю, себя хвалить бесплатно? Почему такая экономия?
2: Потому что многих этому просто не учили. Во многих семьях скромность считалась достоинством, а похвала себя почти высокомерием. И человек вырастает с ощущением, свои успехи лучше уменьшать, чтобы никого не раздражать. Есть и другая причина. Мозг сильнее реагирует на ошибки, чем на удачи. Это нормальная особенность психики. Замечать угрозы и недочеты полезны для выживания. Поэтому промахи запоминаются ярче, чем достижения.
3: То есть внутренний критик работает сверхурочно, а отдел похвалы давно сокращен.
2: Да, еще многим кажется, если я начну себя хвалить, расслаблюсь и перестану развиваться. Но исследования показывают обратное. Люди, которые относятся к себе поддерживающе, быстрее восстанавливаются после ошибок и двигаются дальше. Жесткая критика иногда подгоняет коротко, но надолго выматывает.
3: То есть доброта к себе не портит дисциплину?
2: Наоборот, часто ее укрепляет. Вот почему важно замечать конкретное, а не ждать идеала. Не я лучший человек на свете, а я хорошо справилась с трудным разговором. Хвалить себя за усилия, а не только за результат. Говорить о себе так, как вы бы сказали близкому человеку. Ну и пробовать делать это вслух, даже коротко. Я молодец, что не сдалась.
3: Сначала, наверное, звучит странно.
2: Да, все непривычное сначала звучит странно, но самоуважение растет не только от больших побед, оно растет из регулярного признания своих маленьких шагов.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Полдень пятницы, дамы и господа. Это значит, что рабочая неделя официально и окончательно повержена. Всем огромный привет. Это Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И уникальное время наступает. Вроде бы документы ты еще на работе перебираешь, но ментально ты уже как минимум на пляже, на даче у мангала или на танцполе. И делать мы это будем красиво под топовых исполнителей из эфира Радиус FM. Ближайшие полчаса их будет много. Послушаем Пинки и ее трек «Hate Me». До этого в твоей динамике ворвется Рита Ора и ее «Don't Think Twice». Ну а ранее Дамиано Давид и его летний жаркий трек под названием «Next Summer». Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит всю студию, давай на пару минут сделаем небольшую паузу на новости. Беларуси полдень. Поздравляю с этим прекрасным событием. Ну а Влад Рудюков готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько раз в милицию сообщили о звонках телефонных мошенников и почему молодежь Москвы стала меньше пить.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Россия реализуют десятки совместных промышленных проектов в самых разных сферах. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. В качестве примеров она привела завод по переработке семян рапса в Гродненской области, производство электробусов «Минин» в Нижегородской области и выпуск вагонов для Минского метрополитена на заводе в подмосковных Мытищах с использованием белорусского оборудования. По словам Натальи Качановой, новые предприятия и производства создаются на благо народов двух стран. Европейские руководители забыли, к каким трагическим последствиям привел фашизм. Об этом заявил государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович на Международном антифашистском конгрессе в Минске. По его словам, одним из серьезных вызовов современности остаются проявления фашизма и неонацизма. Александр Вольфович подчеркнул, что Беларусь последовательно выступает за сохранение исторической памяти и противодействие распространению этих идеологий. Более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. В МВД сообщили, что благодаря бдительности граждан и оперативной работе правоохранителей большинство попыток обмана удалось предотвратить. Тем не менее, зарегистрировано 37 преступлений в сфере кибермошенничества. Чаще всего злоумышленники обманывают людей при покупках в интернете, а также используют телефонные звонки от имени якобы сотрудников различных ведомств и мошеннические схемы в социальных сетях. Около 2 миллионов жителей Японии получили предписание об эвакуации из-за приближения сразу двух тайфунов. По данным метеорологов, тайфун Хигас может выйти на побережье страны уже сегодня, а тайфун Мекхала приближается к юго-западным районам Японии. Синоптики предупреждают об угрозе наводнений, оползней и сильного ветра. В ряде районов уже объявлен максимальный уровень опасности. В некоторых префектурах за несколько дней выпало до 600 миллиметров осадков. Молодежь в Москве стала реже употреблять алкоголь. Об этом сообщил главный нарколог российской столицы Антон Мосякин. По его словам, молодые люди все чаще выбирают спорт и другие формы активного досуга вместо алкоголя. Специалист отметил, что снижение интереса к спиртному способствует популяризации здорового образа жизни и развитию спортивной и культурной инфраструктуры города. Коммерческая информация. Предложение АТСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И это пока все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине страны кратковременные дожди и грозы, при грозах порывистый ветер. В Витебске днем плюс 23-25, в Могилеве плюс 24-26, в Минске и Гомеле сегодня 25-27 градусов тепла, в Гродно плюс 28-30 и жарче всего в Бресте, там сегодня плюс 30-32. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 17.32. Плотный, дерзкий, 100% танцевальный поп-заряд. Американская поп-принцесса Ava Max с одним из своих самых главных и взрывных бенгеров Salt на волнах Radius FM. Это настоящий манифест уверенности в себе и один из самых необычных хитов в карьере Эйвы. О чем эта история? Текст песни невероятно жизненный и ироничный. Певица поет о том моменте, когда после тяжелого расставания ты наконец-то берешь себя в руки, надеваешь свои лучшие наряды и идешь отрываться на танцпол. И, кстати, этот трек изначально вообще не должен был официальным синглом. Эйва просто выложила его без всякой рекламы на SoundCloud и другие площадки ради фанатов. Но песня настолько сильно завирусилась, что полюбилась миллионам слушателей. И, кстати, ученые провели масштабное исследование человеческих эмоций и выяснили, что плакать от обиды или грусти современным людям в 2026 году стало физически невыгодно. Исследователи доказали, что обычно эмоциональные слезы выводят из организма огромное количество важных микроэлементов и калия, что мгновенно снижает уровень нашей продуктивности и энергии на целых 40%. Так что, если только плакать от радости и от тех классных эмоций, которые тебе дарят треки в эфире Radius FM через пару минут Инна Рехэп с треком I'll Be Waiting, не переключайся и заодно лови прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 24-26. В Минске и Гомеле сегодня передают до плюс 26, в Гродно 28-30 жары, ну а в Бресте плюс 30, плюс 32.
1: Реклама.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
3: Светофор. Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.

0: Нефтекамец. Нефтекамец – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Донбасс.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Наш учитель труда любил выпить, поэтому полурока был труд, полурока пение.
1: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12 часов 44 минуты. Очередного. Прямо сейчас будем выбирать победителя, которому достанется два пригласительных билета на линию Сталина. В этом историко-культурном комплексе на следующих выходных пройдет очень крутое событие. Немножко попозже также напомню о нем более детально. Ну а пока мы с тобой станем музыкальными детективами в этот раз. В прошлом часу мы с тобой угадывали мультфильм. В этом часть тебе по одному слову нужно будет понять, что же за трек мы загадали. И прежде чем я включу этот фрагмент, быстренько заходи в группу, она называется Радиус FM. В Телеграм находится, подписывайся. Внизу этой группы, вот прям снизу, находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа. Ну а пока давай послушаем это единственное вырезанное слово. Поехали! Кто же там карму исполняет в этом треке? Вариант 1. Джиган, Артика Астинилетта, Худи. Вариант 2. Мари Крамбрери, случилась осень. Вариант 3. Бервулф, Валькирия. Присылай прямо сейчас свою версию. Через один трек подводим итоги и называем имя победителя.
0: Gift Time на Радиус

0: Кидс-тайм на Радиус ФМ.
1: Быстренько пролетели 2,5 минуты, 12:47 на часах, и прямо сейчас прозвучит имя победителя нашей игры Gift Time, и это Пашкина Вика, город Могилев. Вика, мы тебя поздравляем, ты действительно оказалась права, что загадочный трек — это трек, в котором звучало слово «карма», это трек от Джигана. Артик и Асти, «Не лето», это трек «Худи». Да, действительно, исполнители постарались на славу, выдали такую крутую имбу. Спасибо им за этот мотивирующий трек. Спасибо большое Вике за то, что выиграла. Ну и всем огромнейшее спасибо, что поиграли. У нас на кону был подарок, 2 пригласительных билета на линию Сталина. И вот они разыграны. Ну и для всех напомню, что уже 3 июля на линии Сталина пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте линии Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Реклама.
0: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
9: And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: И волна топовой музыки будет длиться полчаса, потому что в ближайшие 30 минут будет 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Среди них Hunter X и их золотой трек Golden. Также в эфире Радиус FM мы услышим Минелли и ее легенду под названием Эмма. You know you did me wrong. Ну и раньше всех в нашем эфире Крэш Адамс, который участит твое сердцебиение благодаря треку New Heart. Делай динамики погромче, выводи звук на максимум и расслабляйся. Ближайшие полчаса будет жарко, пятница на дворе, а значит пришло время наступать и, в принципе, дожидаться долгожданного уикенда. Беларуси 13 часов. Огромнейший тебе привет. Ну а самые актуальные новости к этому часу тебе расскажет Влад Рудюков.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, где в Беларуси появится новая курортная зона и почему мужчина из Великобритании заменил зубы и лишился возможности закрывать рот.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусские и российские регионы подписали новое соглашение о сотрудничестве на форуме регионов в Минске. Документы предусматривают развитие торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей. В частности, Минская область договорилась о сотрудничестве с Калининградской областью и Ханты-Мансийским автономным округом Югрой, а Витебская область подписала соглашение с Московской областью. Форум регионов Беларуси и России проходит в Минске и Минской области 25 и 26 июня. На базе отдыха «Золово» в Брасловском районе создадут полноценную курортную зону. Здесь планируют построить кафе, домики для глэмпинга с саунами и подогреваемыми купелями, а также обустроить набережную, пляж с подогреваемым бассейном и детскую игровую зону. Для любителей активного отдыха предусмотрен изиплайн – канатный спуск через озеро. В Национальном парке «Брасловские озера» отмечают, что развитие инфраструктуры должно повысить туристическую привлекательность региона. Перед выходными на границе Беларуси и стран Евросоюза скопилось более 700 транспортных средств. Самая большая очередь из грузовиков образовалась на польском направлении перед пунктом пропуска Кукурыки-Козловичи, где выезда ожидают 250 фур. Очереди также фиксируются на литовском и других польских направлениях. Кроме того, на въезд в Польшу и Литву ожидают сотни легковых автомобилей. В Госпогранкомитете отмечают, что сопредельные контрольные службы продолжают работать значительно ниже пропускной способности. Немецкие компании планируют продолжить сокращение рабочих мест. По данным Института экономических исследований IFO, состояние рынка труда Германии в июне ухудшилось и остается одним из самых слабых со времен пандемии коронавируса. Наиболее сложная ситуация складывается в промышленности и розничной торговле, где число компаний, намеренных сокращать персонал, значительно превышает число работодателей, планирующих создавать новые рабочие места. Причины эксперты называют сложную экономическую ситуацию и стремление бизнеса снизить расходы. Житель Великобритании лишился возможности нормально есть после установки зубных коронок в Турции. 47-летний Дэнни Томлисон рассказал, что решился на процедуру в 2020 году, чтобы исправить внешний вид зубов. Однако вскоре после лечения новые коронки начали шататься. По словам мужчины, сейчас он не может полностью закрывать рот и испытывает трудности во время еды. Британские стоматологи оценили восстановительное лечение примерно в 40 тысяч фунтов стерлингов. Это около 148 тысяч белорусских рублей. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это пока все новости. Далее о погоде. В Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28. В Минске ночью плюс 12-14, а днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 31-33. В Бресте ночью плюс 15-17, а днем 33-35 градусов жары. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: No My Love, познай мою любовь, это идеальный пример того, как круто можно совместить глубокий пронзительный вокал и разрывной массивный клубный саунд. О чем эта история? Посыл у трека максимально простой, но бьющий точно в цель. Он о мужской заботе и готовности пойти на все ради любимого человека. Строчки «Я бы отдал все, чтобы обнять тебя, уберечь от любого вреда и защитить от этого безумного мира» звучит как самый честный манифест в эту пятницу, особенно когда такой предвыходной день, чувствуется, что рядом хочется близкого человека. И раз уж Мэтт так красиво спел про желание защитить тех наших вторых половинок от любых внешних угроз и стресса, лови очень необычную и добрую новость от психологов. Они провели масштабное исследование человеческих тактильных ощущений и выяснили, как именно простые объятия влияют на наши отношения в стрессовых ситуациях. Они доказали, что если партнеры обнимаются хотя бы по 20 секунд перед началом сложного рабочего дня или после него, уровень гормона стресса, кортизола в крови падает до минимума. Но самое интересное, объятия любимого человека на 30% повышают нашу общую психологическую устойчивость к внешнему негативу. Так что как можно чаще сегодня обнимаемся. Совет команды Радиус ФМ. Придерживаемся этого мнения. И тогда пятница точно заиграется все новыми красками. Через пару минут мы с тобой ворвемся в эфир с Бенсоном Буном. Sorry, I'm here for someone else. Именно этот трек ждет тебя на низком старте. А также прямо сейчас узнаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус ФМ без рекламы и разговоров. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ о погоде.
0: Тепло. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность и, как пишет сайт Погода.бай, преимущественно без осадков. В Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26. В Могилеве ночью от 14 до 16 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля. В Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28. В Минске ночью от 12 до 14, днем 27-29 градусов. В Гродно ночью обещают от 15 до 17, днем 31-33. Ух ты! Идем на жаришку выше. В Бресте ночью плюс 15, плюс 17, ну а днем передают, ну вот, жара, которую мы дождались. В Бресте днем плюс 30, плюс 33, плюс 35.
1: Реклама.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
1: Реклама.
9: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
10: В интернете можно найти тысячи советов по лечению желудка и кишечника, но далеко не все из них соответствуют действительности. Сегодня вместе с врачом-гастроэнтерологом Ольгой Панес мы разберемся, почему возникают проблемы с кишечником, откуда берется вздутие и как на самом деле работает наш желудочно-кишечный тракт.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Time на Радиус FM.
1: 13.40, пятничный обед в самом разгаре. Рабочая неделя официально капитулировала, а значит, пора устроить себе классную разминку для ума и забрать главный спортивный трофей этой недели на Радиус FM. У нас на кону абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы его получить прямо сейчас, мы с тобой превращаемся в таких тренажерных экспертов и отвечаем на вопрос, связанный с фитнесом, с тренажерными залами. В современных фитнес-центрах часто можно встретить массивный тренажер, который внешне напоминает перевернутую тележку на наклонных рельсах. Атлет ложится спиной на мягкое сиденье и мощным усилием ног выталкивает тяжелую платформу вверх. Это упражнение считается лучшей и более безопасной альтернативой классическим приседаниям со штангой. Как официально называется этот популярный тренажер? Вариант 1 – римский стул. Вариант 2 – гак – машина. Вариант 3 – тренажер для жима ногами платформ. Вспоминай свои тренировки, присылай правильный вариант ответа в нашу телеграм-группу «Радиус FM», внизу ищи значок сообщения, и через 2 топовых трека мы подводим итоги.
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: Ну что, подводим итоги нашей игры Gift Time и называем правильный вариант ответа. Напомню, мы проверяли твою эрудицию в области железного спорта и спрашивали про популярный тренажер, где нужно выталкивать тяжелую наклонную платформу вверх силой ног, спасая спину от лишней нагрузки. Знатоки качественного кача ответили без колебаний. Правильный вариант ответа номер 3. Это тренажер для жима ногами и абсолютная классика для мощных квадрицепсов. И прямо сейчас вот эти громкие аплодисменты раздаются для Аксиньи. Номер телефона заканчивается на цифры 8431. Она самая первая прислала правильный вариант ответа. Самое горячее поздравление. Ну и для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Итоги подвели. Абонемент разыграли. И на этом мой час эфирный на Радиус FM подходит к своему логическому завершению. Спасибо тебе огромное, что на протяжении 4 часов был рядом. Ну а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока. Услышимся в 15.00. Подведем итоги нашего топ-чарта. А в следующий час будешь рваться в компании Леши Якимовича.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Летняя распродажа в Марк Фармель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markfarmel.by и по телефону 8017-599-28.
3: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
4: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас пятница, 26 июня, и рабочая неделя официально все. Я тебе поздравляю, и впереди 2 дня полной свободы, расслабления, кайфа, короче... Фух, отдыхаем. Ну и сегодня, я считаю, есть отличный, ну, хоть и максимально странный повод улыбнуться. В общем, в мире сегодня празднуют день рождения зубной щетки. Да, да, той самой скромной пластиковой штуки, которая каждое утро спасает нас от многих неловких моментов. И я предлагаю взять с нее пример, вымести из головы всю накопившуюся за неделю рабочую рутину, почистить мысли от забот и настроиться на классные выходные. Но чтобы переход в режим отдыха прошел максимально идеально, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкуснейших треков подряд, без рекламы и разговоров. Но давай познакомимся с первыми 3 треками. На буст треком Slow Down — это очень такой залипательный, неспешный хаус-трек с мягким вокалом, который, ну, буквально заставляет тебя расслабиться и никуда не бежать. Slow down. Идем дальше. Purple Disco Machine с треком Substitution. Это мощный такой ретро-хит в стиле диско 80-х с плотным басом и безумно знакомым напевом, от которого, ну, ноги сами идут в пляс. В общем, сейчас послушаешь. Ну и самым первым послушаем дуэт Джованни Ричи и Марк Дэн с треком Let Me Die. Это такой... эмоциональный танцевальный трек. И советуют слушать этот трек ночью в наушниках или во время вечерней поездки, чтобы полностью расслабиться и выпустить весь накопившийся пар за день.

0: Ну, я считаю, что теперь можно уже потихоньку выдыхать. Пятница у нас пришла, так что расслабляйся, забывай про будильники, ну и просто кайфуй. Ну а перед этим быстренько давай пробежимся по новостям. Столица 14.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков.
1: Привет, Леша. Я расскажу, почему МЧС призывает белорусов к бдительности и машины, какой марки принадлежащие Geely, больше не будут продаваться в США.
2: В радиусе новостей.
1: Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России. Глава государства подчеркнул, что развитие экономики, промышленности и сельского хозяйства напрямую влияет на благополучие граждан, безопасность и суверенитет двух стран. С начала купального сезона на водоемах погибли уже 44 человека, пятеро из них – дети. Спасатели призывают к бдительности. Слово представителю МЧС Наталье Наумовой.
3: Чтобы отдых воды остался в памяти только приятными моментами, крайне важно помнить о безопасности и соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Входите в воду постепенно и исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром. Ребенок может утонуть буквально за считанные секунды, даже там, где не глубоко. Рассчитывайте свои силы. Даже если вы прекрасный пловец, не стоит заплывать слишком далеко от берега.
1: Более 100 зданий обрушились в венесуэльском штате Лагуайра после мощных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5. По данным властей, стихийное бедствие затронуло свыше 70 тысяч семей. Серьезные разрушения зафиксированы также в Каракасе, повреждены больницы, торговые центры и международный аэропорт имени Симона Боливара. По последним данным, жертвами землетрясения стали 235 человек. Более 4300 получили ранения. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками зданий. США запретили продажу новых автомобилей марки Polestar, принадлежащей китайскому автоконцерну Geely. Ограничение начнет действовать для моделей после 2027 модельного года. Власти США объяснили решение соображениями национальной безопасности и правилами, запрещающими использование в подключенных автомобилях китайского и российского программного и аппаратного обеспечения. При этом бренд заявил, что продолжит сервисную и гарантийную поддержку уже проданных машин. Коммерческая информация. Предложение АТСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Минске ночью плюс 12-14, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 31-30. В Бресте ночью плюс 15-17, днем 33-35 градусов жары. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус FM». Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
2: «Радиус FM» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус FM» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Сия в треке Unstoppable уверяет нас, что мы, ну, неостановимые. Красиво поет, безусловно. Но вот давай честно, да? Твоя главная суперсила на сегодня, на пятницу, это просто вовремя сбежать с работы, чтобы этого никто не заметил, и просто предаться уже ближайшимся выходным. И, впрочем, если тебе иногда трудно ориентироваться в этой жизни без чужих подсказок, не переживай, ты не один такой. В общем, международная группа ученых из Германии и Гонконга тут выяснила, что обычные козы умеют находить спрятанную еду по направлению человеческого голоса. Прикинь, да? То есть в эксперименте животные в 60% случаев безошибочно выбирали нужное ведро, если человек просто говорил в его сторону. Ну, понимаешь, да? Коза в заповеднике понимает голосовые намеки по первому разу лучше, чем некоторые твои знакомые, которым ты прямым текстом говоришь «нет». Ну, эх, как есть в любом случае. Ну, ты в любом случае не вешай нос, у тебя сегодня все получится. Тем более сегодня пятница, уже отдыхаем, считай. Главное, слушай правильные голоса, ну, например, мой. Потому что прямо сейчас я тебе подскажу, что там у нас будет по погоде за окном на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью у нас плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26. В Могилеве ночью 14-16 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 15 до 17 со знаком плюс, а днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, а днем 27-29 тепла. Почти 30-ку пробили. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, а днем 31-33 со знаком плюс. И в Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, а днем плюс 33, плюс 35.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
13: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
14: Алиса, включи топовую музыку.
15: Извини, но нет.
14: Чего нет?
15: Подписки.
14: А что можно слушать бесплатно?
15: Радиус FM.
14: Алиса?
15: Уже включаю.
1: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Слушай, но если музыка это действительно новая религия, как поет Бэби Рекса, то в целом я даже рад. Это вполне хорошая религия. Вот трек вообще сам по себе чистый кайф, и он о том, как правильный бит вытаскивает тебя из любой, абсолютно любой серой рабочей рутины или просто какой-нибудь рутины. И это, кстати, научно доказано, потому что канадские ученые на днях выяснили, что всего 24 минуты динамичной музыки в день снижает тревожность круче любых таблеток. Так что если ты сейчас стоишь там в пробке и чувствуешь, как закипаешь. В общем, расслабляйся. Ты не просто втыкаешь в магнитолу, ты официально, можно сказать, лечишься. В общем, держи темп, у тебя все получится, но я тебя во всем поддержу, чтобы твой плейлист всегда работал как надо. Оставайся на радио СПМ, и уже в следующем часу с тобой будет Кирилл Громов со своим топ-чартом, и он разложит по полочкам и расскажет, какие исполнители на этой неделе стали самыми топовыми. Ну, а с тобой был я, Леша Якимович. Пора нам с тобой потихоньку прощаться, но мы с тобой еще сегодня услышимся уже в 17:00 в вечернем автодрайве, поэтому не переключайся, у нас там будет весело.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
4: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый раз, когда ты вводишь пароль на сайте, система не хранит его в открытом виде. Это было бы слишком опасно. Вместо этого она использует технологию под названием хэширование. Что это такое, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
1: Представь, что у тебя есть огромная книга на 1000 страниц. Ты пропускаешь ее через волшебный пресс и на выходе получаешь маленькую металлическую печать с уникальным узором. Восстановить всю книгу из этого узора невозможно. Фарш невозможно прогрузить назад, да? Но если в исходной книге изменить хотя бы одну букву или даже запятую, узор на печати станет совершенно другим. И вот по сути, эта печать и есть хэш. Это уникальный цифровой отпечаток любого объема информации. По нему компьютер мгновенно понимает, что данные не были изменены. И знаешь, хочу отметить, что каждый день жизнь загружает в нас гигабайты информации, события, разные встречи, чужие мнения, успехи и неудачи. Мы пытаемся удержать в голове всю эту огромную книгу своего опыта, переживая за каждую страницу. Но ведь настоящий дзен заключается в том, что у твоей личности тоже есть свой внутренний хэш. Это твои главные ценности, твоя суть.
0: Оценка технодзена.
1: И мой совет тебе на сегодня. Не пытайся контролировать каждую строчку в книге своей судьбы. Лучше сфокусируйся на главном. Спроси себя, остаюсь ли я верным себе, совпадает ли мой сегодняшний выбор с моими ценностями. И если твой внутренний хэш-код чист и стабилен, то никакие внешние изменения не смогут тебя разрушить.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус ФМ, и я, Влад Радюков, расскажу, почему в Беловежской пуще чахнут вековые дубы и где ищут сбежавшего жирафа. Живая ткань братских отношений с каждым годом становится только прочнее. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в видеообращении к участникам форума регионов Беларуси и России. По словам главы государства, Беларусь и Россия вместе создают новое производство, развивают туризм, поддерживают молодежные проекты и наращивают товарооборот. Президент также отметил, что две страны переходят от простой торговли к реализации совместных производственных и высокотехнологичных проектов. Вековые дубы в Беловежской пуще начали слабеть и постепенно чахнуть. К такому выводу пришли ученые Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси. Наибольшее беспокойство вызывает состояние дуба черешчатого, который хуже переносит нынешние условия, чем другие древесные породы. По словам специалистов, главные причины ухудшения состояния дубрав – естественное старение деревьев впоследствии засушливых лет, а также болезни, насекомые-вредители и повреждения, которые наносят дикие животные. В Минске с 29 июня станет на одну платную парковку больше. В платный режим переведут автостоянку на улице Чкалова у домов номер 19, 25 и 27. В июне количество таких площадок в столице заметно увеличилось. Ранее платными стали несколько парковок на улицах Куйбышева, Киселева и Маяковского. Нынешнюю волну жары в Европе ученые назвали сильнейшей за всю историю метеонаблюдений. По данным Международной климатической организации World Weather Attribution, почти половина крупнейших городов континента испытывают экстремальный тепловой стресс из-за сочетания высоких температур и влажности. В ряде стран температура превышает средние летние показатели на 5-12 градусов. Аномальная жара уже привела к гибели десятков людей, перебоям в работе транспорта, закрытию школ и отключениям электроэнергии. В США уже две недели ищут жирафа по кличке Грейси, сбежавшего с частного ранчо недалеко от Сан-Антонио. Самка сетчатого жирафа выбралась за ограждение и скрылась в холмистой лесистой местности. Поиски с использованием вертолетов пока не принесли результата. Хозяин ранчо объявил вознаграждение в $5000 за информацию, которая поможет вернуть животное. По словам местных жителей, Грейси по-прежнему находится на свободе и может самостоятельно находить пищу в лесу. И в завершение. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивая фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. И это пока все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Минске ночью плюс 12-14, днем плюс 27-29. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 31-33. В Бресте ночью плюс 15-17, днем 33-35 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Я Влад Радюков, сейчас в эфире ТОП-ЧАРТ Радиус FM, ты услышишь лучшие треки

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рабочая неделя официально улетает в долгожданный отпуск. Бросай дедлайн, выключай режим серьезного человека и делай погромче звук в своих динамиках. В эфире Радиус FM время музыкального правосудия. Твой любимый топ-чарт. В ближайшие два часа мы будем мерить пульс самой актуальной музыки и всей планеты. Всю неделю ты активно кликал на сайте radiusfm.by. Ну а я, Кирилл Громов, собрал эти данные в один мощный хит-парад. Поверь, сегодняшние перестановки удивят даже заядлых скептиков. Для разгона аппетита давай вспомним, кто рулил парадом ровно неделю назад. На третьем месте были BTS с треком Swim. На второй позиции располагались Bibi Rexha и Faithless с треком New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе заняли Avalon Rockstone — Vertigo. Но это дела прошлое, мы открываем свежий счет. И на 20-й строчке у нас обосновались кумиры зумеров из нулевых. Немецкая банда Tokyo Hotel со своей лиричной работой How to Love.
0: Это топ-чарт Радиус FM. 20-е место.

0: под номером 4 Элла Лангли «Be Her». На третьем месте Дрейк «Встречай». Под номером 2 Элла Лангли «Choosing Texas». Ну и первое место забирает Тейлор Свифт «I Know It, I Know You». А послушаем мы сегодня невероятный международный коллаб, который сейчас штурмует 10-е место американского рейтинга. Tame Impala и трек «Дракула».
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это топ-чарт Радиус FM.
1: На 18-й позиции у нас припарковался австрийский электронный дуэт Клан Карусель со своим гипнотическим треком Райт. И здесь у нас отличные новости для любителей качественного дипхауса. За эту неделю ребята показали характер и совершили классный рывок на 5 строчек, правда, вниз. Ну а мы прибавляем скорости и переходим к нашей футуристичной теме фреш-прогноза. Будем тестировать потенциальный хит от шведских поп-икон Etienne под названием You Got the Look.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17 место сегодня занимает стильное британское хаус-трио Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bascom с работой Think About Us. Фортуна на этой неделе выдала им легенький подзатылок. Ребята потеряли одну позицию, сместившись с 15 места. Ну а мы откатываем время назад и переносимся в 2012. Чтобы почтить память великого шведского диджея Avicii и послушать его бессмертный прогрессив-хаус-балладу Fade Into Darkness.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку нашего рейтинга оккупировал Минский электронный десант. Этот проект Parrot of Planet с треком Avec Toy. Для космического десанта неделя выдалась довольно продуктивно. Ребята совершили красивый полет вверх и отвоевали две позиции, поднявшись с 18-го места. Французский шарм с белорусской пропиткой продолжит очаровывать слушателей. Мы двигаем далее и переносимся на родину кенгуру и идеального серфинга. У нас впереди топ Австралии. Посмотрим, от чего плавятся колонки на пляжах Сиднея. На 48-м месте австралийского чарта уютно устроился клубный тандем от Проспа и Клуни с манифестом Free Your Mind.
1: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом

0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Диа

0: Нептикамед. Нептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Пласт.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
4: На 15-й позиции сегодня обосновался Дон Диабло вместе с Fitz and the Tantrums и их сингл Radio Baby. Новость для фанатов Дона. Этот хит за неделю растерял 6 позиций, опустившись к нам прямиком стабильно на 9 строчек. Похоже, нашему радиомалышу пора устроить хорошую подзарядку. В топ-15 он держится уверенно. Ну а теперь время заглянуть в музыкальное будущее. У нас на очереди фреш-прогноз, и тут мощный немецкий рэп-вайб. Исполнитель The Booza презентует свой глубокий сингл Lose Myself. Оцениваем и решаем, достоин ли он вашего лайка.
3: Фреш прогноз.
2: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место сегодня занимает мощная интернациональная сборная Alok, Ziba и Portugal The Man со своей летней работой Dive Into The Ocean. Слушай, это классический пример того, как опасно нырять без страховки. Их океан штормит не по-детски, зато на 13-ю строчку сегодня залетает жесткий электронный проект от KDDK и Alex Alta с треком One and Two. Давай послушаем.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Реклама.
5: Ты слушаешь
4: Топ-чарт.
5: Топ-чарт.
4: Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: 12 место сегодня достается Алану Уокеру и вокалистам Изабелле Мелкман и Кэтрин О'Райан и их эпичной работе «Broken Strings». И барабанная дробь перед нами — официальное падение недели. Ребята умудрились потерять сразу 8 строчек по сравнению с прошлой неделей, где они вальяжно сидели на высокой 4-й позиции. Струны ворвались в самый неподходящий момент, но Алан парень крепкий, перенастроит гитару и вернется. Пока Уокер связывает оборванные струны, мы включаем нашу музыкальную машину времени, впереди перемотка. Отправляемся в 2008 год, когда звезду Destiny Child Келли Роуленд заставляли всю планету потеть на танцполах под культовый ремикс Work. Включаем этот легендарный кач.
4: Перемотка.

0: 11-ю строчку сегодня забирает роскошный поп-дуэт немецкой певицы Лиани и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Да, до заветной десятки лидеров остался всего один шаг. Ну а перед тем, как мы ворвемся в этот топовый несравненный кач, мы с тобой давай прямо сейчас возьмем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют британский UK Singles Chart. На 5-й позиции там Оливия Родриго, «Drop Deep».
1: Топ UK Singles Chart.
0: На 4-м месте Сэм Фендер и Оливия Дин, «Rein Me In». Под номером 3 Оливия Родриго, «The Cure». Она же на 2-й строчке, но уже с треком «Stupid Song». И 1-е место достается Тейлор Свифт, «I Know It, I Know You». И наше внимание привлекла 70-я строчка британского рейтинга. Туда ворвался молодой инди-поп-исполнитель Самбер со своим меланхоличным, но жутко качающим треком 12 to 12. Не переключай свои приемники, впереди у нас 2-й час. Элитная десятка и имя того, кто заберет золото сегодняшнего дня.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, это новости на Радиус ФМ, и я, Влад Радюков, расскажу, какой город может стать туристической столицей СНГ и что оказалось самым дорогим устройством Apple. Форум регионов Беларуси и России стал одной из главных интеграционных площадок двух стран. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. По ее словам, за годы существования форум превратился в место прямого диалога между представителями власти, бизнеса и общественных организаций, где появляются новые проекты, подписываются соглашения и контракты, а достигнутые договоренности получают практическое развитие. Беларусь предложила присвоить Лиде статус первой туристической столицы СНГ. С такой инициативой на заседании Экономического совета Содружества в Москве выступила вице-премьер Наталья Петкевич. По ее словам, Лида – интересный и знаковый город, который может стать точкой притяжения для туристов из стран СНГ. Кроме того, Беларусь предложила активнее развивать совместные туристические проекты, инвестиции в туристическую инфраструктуру и межрегиональный туризм. Авиакомпания «Белавиа» возвращает рейсы на вьетнамский остров Фукуок. Первые полеты из Минска запланированы до 13 и 23 октября, а затем полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. Фукуок известен своими пляжами, теплым морем, коралловыми рифами и тропическим климатом. Подробную информацию о турах можно уточнить у туроператора «Аэробилсервис». Крупный лесной пожар в американском штате Юта не удается локализовать уже пятый день. Площадь возгорания превысила 28 тысяч гектаров, а в борьбе с огнем задействованы более 1000 пожарных. Из-за сильного ветра и засухи власти эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов и кемпингов, а также временно перекрыли одну из горных автомагистралей. По оценке властей, этот пожар может стать самым разрушительным в истории штата по размеру материального ущерба. Предварительной причиной возгорания называют человеческий фактор. Самым дорогим устройством Apple оказался компьютер Mac Studio в максимальной комплектации. По данным профильных СМИ, версия с процессором M3 Ultra, 96 гигабайтами оперативной и 16 терабайтами встроенной памяти стоит в США 14 299 долларов. Это примерно 47 тысяч белорусских рублей по текущему курсу. Ранее Apple также сообщила о повышении цен на часть устройств из-за кризиса на рынке памяти. И в завершение. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Lite 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 2 рубля 88 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 74 копейки, 10 китайских юаней 4 рубля 22 копейки. Это пока все новости. Далее о погоде.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. В Витебске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26, в Могилеве ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27, в Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла, в Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 27-29, в Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 31-33, в Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, а днем 33-35 градусов жары. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Я Влад Радюков. Сейчас в эфире топ-чарт «Радиус FM». Ты услышишь лучшие треки этой недели.
0: Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Главный музыкальный отчет недели на «Радиус FM» продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы переступаем порог высшей лиги. Впереди только тяжеловесы, топ-10, где каждый голос на вес золота. Открывает элитную десятку сегодня амбициозный американец Эбон со своим свежим релизом «Hello».
3: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт.
0: «Радиус FM».

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятое место зафиксировано, ну а теперь давай узнаем, что чаще всего гоняют на повторе в наших смартфонах. Время чарта Яндекс.Музыки. На высоком 89-м месте там сейчас вовсю наводит суету мощный мужской тандем. Это Джиган и Нилетто с треком «Не умею грустить». Парни выдали настоящий гимн для всех, кто планирует провести эти выходные на максимальном позитиве. Давай прямо сейчас заценим этот кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

Те, кто меняет маршрут из-за боли, не обездолен, и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке сегодня расположился таинственный проект Earbook со своим завораживающим Грейслендом, но в девятке они держатся уверенно. У нас на

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.
1: Восьмую строчку нашего хит-парада забирает стильный проект Альберта Брайта со своим диким и необузданным треком Wild. Неделя для Альберта выдалась боевой, плюс две позиции. Ну а сейчас время стряхивать пыль с виниловых пластинок. В эфире перемотка. Наш радар отправляет нас в 2012 год. Время, когда рэпер Флорайда и потрясающая Сия заставили плавиться все радиостанции планеты под свой трек Wild Ones.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня приземлился роскошный дуэт Bibi Rexha и Faithless со своим электронным шедевром New Religion. И это одно из самых громких падений недели среди лидеров. Прошлые серебряные призеры чарта потеряли сразу 5 строчек, улетев со второго места прямиком на седьмую позицию. Похоже, их музыкальная вера слегка пошатнулась под натиском конкурентов. Но мы не унываем, а включаем наш глобальный поисковик звуков. У нас впереди обзор Шазама, посмотрим, что чаще всего искали за последнюю неделю люди по всему миру на этой неделе. Usual и Salt занимают 5 место в этой таблице «Джамайка».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Под номером 4 «Usual» и «Ultranate» «I'm moving to the sun». Третье место забирает «Шакира» и «Burna Boy» «Die Die». Серебро в этой рейтинговой таблице досталось «Bloomingarden» и «Shirin David» «Gadgina». И золото у Кюршада Кахрамана «Benny All». Ну а наше внимание привлекла высокая седьмая строчка мирового Шазама. Туда стремительно ворвался диджей Годжа со своим ультрастильным клубным треком «Мичико». Настоящий магнит для ваших ушей.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Шестую позицию сегодня уверенно удерживает яркое космическое трио Kangs, Theophilus London и Mind Enterprise со своим диско-хитом Galaxy. Ну а мы запускаем нашу машину времени в очередной раз, в финальный, и сегодняшней перемотки у нас 2009 год, когда шведские легенды Евроденса Basic Element взрывали танцполы своим мощнейшим боевиком Touch You Right Now, трек, под который невозможно стоять на месте. Поехали!
0: Перемотка.
2: Touch. You. Right now.

0: Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
8: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
8: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5.
10: Мы говорим вам 4!
11: Да!
8: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
8: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
12: Топ-чарт. Радиус FM.
13: Внимание, мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону элиты. Нашу великолепную пятерку лидеров открывает топ-5 сегодня интернациональная сборная от Hunter X и их золотой трек Golden. Ну а теперь время поддержать наших, время отечественного формата. Роскошный трек от Лирика под названием Oh My Love.
12: Топ-чарт Радиус FM.
14: Заходи без причин.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На 4-м месте сегодня остановился британский поп-артист Зейн Малик со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction времени зря не теряет. До заветной тройки призеров ему не хватило вот совсем чуть-чуть. И прямо сейчас, перед тем, как мы сорвем покровы от главных тайн недели, лови еще один классный музыкальный подарок от нашего старого знакомого. Проект Holy Flame презентует свой пронзительный и нежный сингл «Нежность». Ловим этот плотный заряд правильных эмоций.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
2: Ну вот мы и добрались до финишной прямой нашего ТОП-ЧАРТа. Почетную бронзовую медаль сегодня забирает мощнейший союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс Энда и их работа «Ган-Ган-Ган». Ну а для них это серьезное падение. Трек потерял две позиции, вылетев с первого места прошлой недели. Лидерская корона соскользнула, но ребята остаются в тройке лидеров.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
5: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
1: Задай ритм лету с Вилла Браслав.

0: на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: Это «Топ-чарт».
2: «Топ-чарт».
1: «Радиус FM».
2: «Радиус FM».
3: Второе.
2: Второе.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает экс-чемпион проект Avalon Rockstone со своим взрывным треком Vertigo. Для Avalon'а неделя выдалась сложной, удержать трон не получилось, трек потерял одну позицию и переместился с первого места на второе. Кому же он уступил корону? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку. Ее сегодня замыкал Эбон с треком Hollow.
1: Горячая десятка.
2: На 9-й строчке располагался проект Earbooks Graceland. Альберт Брайт под номером 8 с треком Wild. 7-е место. Седьмое место сегодня у Биби Рекси и Faithless New Religion. 6-ю строчку взяли Kangsta, Apple is London и Mind Enterprises Galaxy. 5-ку сегодня открыли команда Hunter X с треком Golden. Под номером 4 Zayn Die For Me. Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай забирают сегодня бронзовую медаль с треком «Ган-ган-ган». Ну и второе место у Avalon, Rockstone, Vertigo. И наш новый номер один, абсолютный чемпион этой недели, главный триумфатор, корейские суперзвезды группа BTS со своим англоязычным синглом «Swim». Парни совершили грандиозный заплыв, поднялись на две позиции вверх с третьего места и забрали золото хит-парада. Настоящий триумф кей-поп-культуры на Радиус FM. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С вами был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей недели. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: человек.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: О, да! Пятница! Вот ты слышишь этот божественный звук? Это с треском лопаются твои последние рабочие нейроны, а на их месте расцветает, ну, непреодолимое желание ничего не делать в ближайшие два дня. Ну что ж, с тобой Автодрайв на Радиус ФМ, у микрофона Леша Якимович. Если ты сейчас стоишь где-то глухо, в пятничной пробке, стиснув зубы и проклиная всех вокруг, фух, просто выдохни, расслабь плечи, сделай приемник погромче и приготовься кайфовать. Ну что ж, ты дополз до этих выходных, и ты этого явно заслужил, ну а планы на этот вечер у нас с тобой просто грандиозные. В ближайшие полчаса мы разберемся, как провести этот уикенд красиво. В блоке «Что, где, куда» отправимся на секретный мастер-класс по созданию собственных духов от ребят из Аромат Про. Расскажу, как за пару часов собрать свой уникальный парфюм, чтобы от тебя пахло не офисным стрессом и дешевым кофе, а успехом, роскошью и легким налетом пятничного безумия. А вот в блоке «Тачки Тайм» обсудим китайских гениев, которые окончательно сошли с ума. В общем, стартап Na'Vi презентовал летающую лодку-самолет Wayfly 5X. Выясним, взлетит ли эта штука над Свислочью и сколько почек придется за нее продать. Ну а прямо сейчас у нас время важных событий. В Беларуси ровно 17:01. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
3: Привет, Леша. Расскажу, почему Риану призывают развестись с мужем, и о деиндустриализации в Германии.
1: В радиусе новостей.
3: Товарооборот между Беларусью и Россией устойчиво растет. Об этом заявил Александр Лукашенко в видеообращении к участникам форума регионов. Страны адаптировались к санкциям, создали новые логистические маршруты и независимые расчеты. Также идет переход от торговли к созданию производственных кластеров и наукоемких проектов. Президент поблагодарил руководителей регионов, назвав их главными архитекторами сотрудничества. Белстат приступил к созданию статистического регистра населения. Внедряются новые источники данных, в том числе мобильное позиционирование, чтобы точнее оценивать миграционные потоки и туризм. В 2026 году проведен экспериментальный расчет степени урбанизации по фактической плотности населения, а не по административным границам. Это поможет планировать развитие территории и инфраструктуры. Почти все официальные пляжи Беларуси открыты для купания. По данным санитарных врачей, ограничения действуют лишь на одном объекте в Могилевской области. Тем временем спасатели бьют тревогу и призывают отдыхающих не терять бдительности. С начала сезона на водоемах страны погибли уже 44 человека, в том числе 5 детей. МЧС напоминает, чтобы отдых был безопасным, купайтесь только на оборудованных пляжах, заходите в воду исключительно трезвыми и ни на секунду не оставляйте детей без присмотра даже на мелководье. Фридрих Мерц войдет в историю как канцлер, ответственный за сокращение рабочих мест. Об этом заявила лидер партии BSW Сара Вагенкнехт и призвала его уйти. По данным местных СМИ, Volkswagen планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру. В перспективе могут закрыть 4 завода в Германии. Фанаты Рианы требуют расстаться с A$AP Rocky. На одном из концертов рэпер открыто флиртовал со зрительницами и заявил, если бы был холост, переспал бы с каждой красивой фанаткой. Поклонники Рианы потребовали немедленно расстаться с ним, назвав его ред-флагом. Некоторые встали на защиту рэпера, назвав это неудачной шуткой. Сама певица это никак не комментировала. Коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону +375 29 716 44 44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 со знаком плюс. В Минске ночью от 12-14 градусов тепла, днем 27-29. В Гродно ночью от 15-17 градусов тепла, днем 30. 21-33. В Бресте ночью также 15-17 со знаком плюс, а днем 33-35. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на высоте полуметра. Причем создатели на полном серьезе предлагают бизнесменам облетать утренние пробки по рекам. Вот ты представь лицо нашего гаишника где-то на Минском море, который пытается остановить тебя за превышение на высоте 50 сантиметров над водой. Права пилота, кстати, не нужны. Юридически это просто быстрая лодка. Стоит эта игрушка скромные 100 тысяч долларов, но есть один нюанс. Максимальная грузоподъемность всего 140 килограмм на двоих. То есть, если ты весишь 80 кило, а твой бизнес-партнер любит плотно пообедать драниками, ну, взлететь вы не сможете физически, увы. Лодка просто жалобно пискнет и пойдет ко дну. Никакого багажа, даже пакет с продуктами, это уже такой неплохой перегруз. Да, и в целом кричит этот аппарат на взлете так, как будто под тобой взрывается газонокосилка. Короче, если у тебя завалялась лишняя сотка зелени и ты весишь как средний подросток, идеальный транспорт для свислочей. В остальных случаях лучше по старинке, стой в пробке и слушай хорошую музыку. Ты на Радио СФМ, не переключайся, и скоро с тобой встретимся в рубрике «Что, где, куда».
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17:23, пятница на дворе. Если ты до сих пор пахнешь офисным стрессом, дешевым кофе и легким отчаянием, то у меня есть идеальный план спасения твоего вечера. Прямо сейчас в блоке «Что, где, куда» мы отправляемся в самый центр Минска, на Немигу-3. Там прячется секретное логово парфюмеров «Аромат Про». И нет, это не магазин, где тебе в лицо пшикают сомнительной химии. Это студия, где ты можешь своими руками собрать свои личные уникальные духи. Фишка в том, что там используют только натуральные ботанические эссенции. Никакого пластикового масс-маркета. Тебе выдают много пробирок с маслами. От цитрусовых и редких цветов до брутальной древесины и смолы. Ты проходишь специальный тест на совместимость запахов, а потом просто как безумный профессор смешиваешь свой собственный шедевр. И, кстати, у них есть еще тема под названием «Аромасвидание». Приводишь туда свою вторую половинку, вы вместе мешаете духи и по ходу дела по запахам узнаете друг о друге много нового. Например, почему ее бесит твой любимый одеколон и почему тебя тянет на запах свежего шашлыка. В общем, загляни на сайт «Аромат Про», это очень крутой способ провести этот пятничный вечер. Ну а пока я сам окончательно, вот честно, не опьянел от этих ароматных историй, давай сделаем небольшую паузу на порцию такой убойной музыки. Только приемник свой не трогай и далеко от него не убегай. Ровно в 17:30 я вернусь в эфир с хорошим анонсом. Расскажу, какой нереально крутой и сочный главный подарок недели ждет лично тебя в нашем интерактиве. И какие еще сюрпризы я припас на эти полчаса. Ты на Радиус FM, не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: Светофор. Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
6: Выиграть – это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля шашлыки зовут.
6: Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:35 на часах, и вот знаешь, у меня в пятницу в это время в голове происходит такой странный процесс. Мозг уже мысленно разжигает угли, маринует мясо и уезжает в закат, а тело все еще сидит здесь, в студии. Вот, и, ну, знаешь, такая пятничная шизофрения, и я считаю это абсолютно нормально. И, кстати, мою теорию подтвердили британские ученые. Ну, да, кто еще? Они провели исследование и выяснили, что в пятницу после 5 вечера продуктивность среднестатистического человека падает до уровня комнатного растения. Организм просто блокирует любые мысли о работе и переходит в режим такого энергосбережения. Так что если ты сейчас втыкаешь в одну точку, все нормально, ты действуешь строго по законам науки, так сказать. Но сильно расслабляться я тебе не дам, потому что в ближайшие полчаса у нас тут развернется такой нешуточный кибертурнир. Мы запускаем наш интерактив Кибертрек. И сегодня на кону вещь, без которой твои выходные просто не имеют права состояться. Фирменная решетка гриля от Радиус FM. И чтоб твой шашлычок ложился идеально, так что держи телефон поближе, и совсем скоро я расскажу, как забрать этот трофей себе в багажник. Ну а пока наш незаменимый и помощник и Игорь настраивает свои процессоры перед игрой, давай устроим разминку для твоих ушей. И ближайшие 10 минут в твоих динамиках будет, так сказать, жарко. И послушаем с тобой Халит Рудиментал с треком All I Know. Ну, точнее, это Post Malone с треком Rockstar, но тоже не менее топовый трек. Также у нас прозвучит Rehab с треком Believe.

0: Но и самыми первыми как раз-таки прозвучит дуэт Халид и Руди Ментал с треком All I Know. В общем, давай, наслаждайся звуком, а уже сразу после этих треков мы узнаем погоду. Ну, надо же понимать, чего нам ожидать завтра.
1: Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью у нас плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26. В Могилеве ночью 14-16 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле ночью 15-17 выше нуля, а днем 26-28 тепла. В Минске ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем 27-29 со знаком плюс. В Гродно ночью 15-17 тепла, а днем 31-33 выше нуля. И в Бресте ночью 15-17 градусов тепла, а днем плюс 33, плюс 35.
1: Реклама.
2: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: за смертиком нет.
1: Смертикомет – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
2: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.
8: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Так, ну что, время у нас уже пришло, пятница перевалила за экватор, а это значит, что мы запускаем наш главный кибертурнир недели, интерактив «Кибертрек». И помогать мне сегодня будет наш незаменимый виртуальный, так сказать, бро и помощник Игорь.
2: Привет, ну что, поиграем?
1: Парень, он в целом умный, процессоры у него разогнанные, чувство юмора, ну, скажем так, специфическое, но в целом жить можно. В общем, этот гений залез глубоко в свои нейросети и сгенерировал одну, но очень странную картинку. На ней изображен популярный исполнитель, а вокруг него много мелких деталей и безумных действий. И все они, как один, намекают на его хит, который регулярно звучит в эфире Радиус FM. Что тебе нужно делать прямо сейчас? Инструкция максимально простая. Смотри, первое. Хватай телефон и залетай в наш официальный телеграм-канал Радиус FM. Второе. Находи наш свежий пост от И. Игоря. Включай свою логику на максимум и пиши в комментариях свой вариант ответа, что за песню мы там зашифровали. Ну и третье, самое главное, обязательно оставь в комментарии свой номер телефона, потому что без него я просто до тебя не дозвонюсь, и решетка уплывет уже кому-нибудь другому. Ну, в общем, я считаю правила проще некуда, и буквально через два топовых трека я запущу наш рандомайзер, выберу один правильный ответ и наберу этого счастливчика прямо из этой студии. Подтвердишь свою догадку в прямом эфире, немножко поиграешь с Игорем, и все, фирменная решетка-гриль от Radius FM улетает к тебе в багажник. Время пошло, а пока настраиваемся на нужный вайб под отличную музыку.
0: Автодрайв на Radius FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Кибертрек.
1: Кибертрек. Кибертрек врывается в твои динамики. Я только что заглянул в наш телеграм-канал Радиус ФМ, и там, конечно, творится, ну, полный хаос. Комментарии летят просто со скоростью света, и, ну, на самом деле, и Игорь там такого нагенерировал, что без пол-литра латте, конечно, латте, не разберешься. Вот, но мы здесь с вами, чтобы выяснить, сможет ли сегодня человеческий мозг уделать эту бездушную машину. Итак, наш рандомайзер уже сделал свой выбор, и прямо сейчас у нас на свете связи Татьяна. Тань, привет.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Так, ну что, рассказывай, как проходит вечер твоей пятницы?
2: Прекрасно. Лето, отпуск.
1: Ой, шикарно. Отпуск, ну правда, это шикарно, это хорошо. Ну что ж, давай с тобой немножко разомнемся. Во-первых, накажем нашего Игоря, вот, ну и докажем, что восстание машин в целом откладывается еще надолго. Так, во-первых, скажи мне правильный ответ, что же наш Игорь спрятал под картинкой, которую сгенерировал. Что это был за трек?
2: Косички, Маригу.
1: Все верно, Татьяна, ты большая молодец, эти аплодисменты тебе. Так, ну что ж, смотри, суть игры у нас простая. Мой, снова же цифровой помощник Игорь взял суперпопулярный хит, который регулярно крутится у нас в эфире, пропустил его через свои там алгоритмы и перевел абсолютно все слова на такие роботизированные синонимы. Твоя задача — внимательно послушать этот шедевр, включить логику и угадать оригинал песни. Если угадаешь, то все классно, заберешь решетку. Ну что, ты готова?
2: Да.
1: Ну тогда хорошо. Игорь, ты готов?
3: Загружаю трек.

0: Ну что, Тань, есть варианты, что это за песня? Что за трек?
1: Может быть, Зиверт?
0: Нет, не попало. Давай еще раз. Пробуем угадать. Как думаешь, что это?
1: Мод?
0: Мод, нет, тоже не мод. Давай тебе дам подсказку. Эту песню поет девушка. Давай еще раз послушаем. Послушаем еще раз.
1: Да-да.

0: Ну что, есть варианты?
1: Мари Краймбрери.
0: Нет, не угадала. Хорошо, давай, давай подсказочку тебе дам. Представь вот театр, да, актеры все там сыграли свою финальную...
1: Да. Полина Гагарина, спектакль окончен.
0: Все верно, молодец.
2: И это правильный ответ.
0: Тань, ну что, эти аплодисменты тебе. Все абсолютно правильно. Ну и давай послушаем на всякий случай, правда ли это была Полина Гагарина. Спектакль окончен. Ну что, это правда была Полина Гагарина с треком «Спектакль окончен». Ты большая молодец. Решетка «Гриль» уходит тебе в твой отпуск. Я думаю, в целом это нужная вещь. На шашлычки куда-нибудь съездить,
1: да,
0: там на
1: отлично.
0: Дачу. Да, вот, поэтому я тебя поздравляю. Вот, мы доказали, что все-таки восстание машин у нас пока что отменяется. Вот. Ну что ж, а мы продолжаем наш пятничный автодрайв. Не вешаем нос, впереди еще много крутой музыки и отличных новостей. Настраиваем свои приемники и едем дальше, и уже встретимся в следующем часу.
2: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Чего так напрягаемся?
9: Зачем тратить столько времени?
10: Зачем куда-то ехать?
11: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
12: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
13: Летняя распродажа в Марк Формель. Только до 19 июля. Скидки до 50% на выделенный ассортимент товаров. Успейте купить любимые вещи по выгодным ценам. Подробности на сайте markformel.by и по телефону 8017-599-28.
14: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
15: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
16: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама.
17: Автодрайв.
2: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
0: Ровно у нас 6 вечера на часах, а это значит только одно, что самое кайфовое, драйвовое и многообещающее время этой пятницы официально началось. Все, выдыхай, расслабляй плечи и забудь про все рабочие чаты. Пятница уже не просто намекает на выходные, она в них буквально, ну, влетает с ноги. И тебе осталось сделать всего один правильный поворот руля, и ты, ура, на свободе. Вечерний автодрайв на Радиус FM летит дальше, и поверь, этот час будет просто разрывным. Настраивайся на максимально чил, ведь совсем скоро я запущу наш фирменный интерактив «Абракадабра», и сегодня на кону у нас стоит умная колонка Алиса. Она будет развлекать тебя, включать любимые треки и спорить с тобой длинными вечерами. Ну, по-моему, это железобетонный повод не глушить мотор, остаться со мной и включить приемник на всю катушку прямо дома. В ближайший час будем плотно заряжаться топовой музыкой, ловить правильный летний вайб и, конечно, держать руку на пульсе всего, что происходит. 18.01. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
17: Привет, расскажу о витамине D в летний период и о жаре в Беларуси и Европе.
14: В радиусе новостей.
17: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Сегодня состоится встреча с Владимиром Путиным. Лидеры обсудят ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также обстановку в регионе и мире. Ждем подробности. Никакой военной активности на границе Беларуси с Украиной не фиксируется. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Это опровергает недавнее утверждение Владимира Зеленского. Пограничник отметил, что какие-то российские объекты есть в глубине белорусской территории, но непосредственной угрозы у границы нет. Таким образом, заявления Владимира Зеленского не указывают на агрессию. Белгидромет объявил максимально красный уровень опасности на конец июня. Завтра на западе до 35 со знаком плюс, в воскресенье жара охватит всю страну до 38 градусов. Самый горячий день понедельник, 29 июня, местами до 39 градусов. Однако к вечеру ожидаются сильные ливни, шквалистый ветер и град. 30 июня жара немного спадет. Тем временем аномальная жара в Европе стала рекордной за всю историю метеонаблюдений. Почти половина из 850 крупнейших городов испытывает тепловой стресс. Во Франции температура достигла 44 градусов, в Испании – 45. В некоторых регионах показатели на 5, а то и 12 градусов выше нормы. С конца июня жара привела к десяткам смертей, закрытию школ, отключениям электричества, сбоям в движении поездов и сбору урожая ночью. Летнее солнце не повышает витамин D. Это выяснили ученые из Великобритании. В первую очередь это касается возрастной группы 65+. Согласно исследованию, более половины пожилых людей имеют дефицит этого витамина. Причем уровень этого вещества не увеличивался даже в летний период, а значит, повышенного воздействия света летом недостаточно для поддержания показателя. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
18: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
19: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
14: Радиус FM о погоде.
17: По Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 со знаком плюс. В Минске ночью от 12-14 градусов тепла, днем 27-29. В Гродно ночью от 15-17 градусов тепла, днем 31-33. В Бресте ночью также 15-17 со знаком плюс, а днем 33-35. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
14: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18 при поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM».

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Если под конец рабочей недели твоя личная батарейка показывает жалкие там какие-то...

0: что мы там скрыли от глаз людских. Спросишь, зачем тебе это? Ну, потому что на кону сегодня умная колонка Алиса. Она будет развлекать тебя, ставить твои любимые треки и преданно слушать твое вечернее ворчание. И схема простая. Залетай в наш Telegram Radius FM, пиши свой вариант ответа под постом с боксом и обязательно оставляй там же свой номер телефона. И буквально через 3 трека я запущу наш рандомайзер, выберу одного счастливчика среди правильных ответов и наберу его прямо из этой студии. Мы наденем виртуальные наушники, отыщем среди мемных звуков на хит, и если все будет хорошо, то колонка твоя. Так что давай, хватай телефон и пиши свой победный комментарий. Возможно, именно твой телефон зазвонит у меня в студии уже через 10 минут. Дерзай, но пока слушаем самую топовую музыку.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ну что ж, все, хорош ломать пальцы о клавиатуру в нашем телеграме. Наша охота в Абракадабре официально объявляется закрытой. Честно говоря, комменты в нашем телеграм-канале, ну, просто трещали по швам. И вы там устроили какую-то, ну, прям настоящую битву. Но наш рандомайзер уже ткнул пальцем в экран и готов представить нашего участника. Итак, привет. Привет. Александр. Так, Александр с нами не хочет разговаривать, хорошо. Тогда мы прямо сейчас в прямом эфире берем нового человечка, который с нами будет играть. Итак, пум-пум-пум.

0: Так, ждем ответа у нас от Ивана.
1: Да.
0: Иван, добрый да. вечер. Это Радиус FM, Леша Якимович вас беспокоит. Я вас поздравляю, вас выбрал рандомайзер для игры в Абракадабру.
2: Отлично.
0: Отлично, хорошо. Смотрите, во-первых, вы помните наши правила игры?
1: Честно говоря, давно не слушал.
0: Хорошо, хорошо, тогда я все напомню. Только единственное, вы дали правильный ответ в нашем телеграм-канале. Какой все же предмет мы спрятали в нашем виртуальном боксе? Что это было?
1: Папоротник.
0: Папоротник, все верно. Хорошо, Александр. Итак, тогда пробежимся по нашим правилам игры. Правила такие. Перед тобой, Саш, на виртуальном столе лежат 7 пар наушников. Представил?
1: Да.
0: В одной из этих пар притаился такой 100% сочный хит из эфира нашего Радиус FM, а во всех остальных 6, ну там всякие мемы, ловушки и, в общем, прочие прелести, которые сорвут твою победу. На кону у нас умная колонка Алиса, напоминаю. Вот, поэтому вот такие вот правила. В целом все понятно, Саш?
1: Да, понятно.
0: Хорошо, тогда включаем чуйку на максимум и называем первую циферку.
1: 4.
0: 4, да.
3: Ничего не поняла я.
0: Увы, так, Саш, ну давай попробуем отгадать. Конечно, я тебя сразу разочарую. У нас тут просто на линии еще есть победитель, который пару дней назад с первого раза все угадал. Вот, ну и как бы, увы, но давай мы с тобой уже отгадаем, под какими наушниками у нас трек.
1: Давайте попробуем, два.
0: Двоечка.
3: Мнительно, ну окей.
0: Пробуем дальше, Саш.
1: 7.
0: Семерочка.
4: Мне скоро понадобится психиатр.
0: Саш, все еще не то.
1: 5.
0: Пятерочка.
5: Не тем мы чем-то занимаемся.
0: Саш, снова не то.
1: 6.
0: Шестерочка. Ну что, Саш, это был номер 6. Но смотри, чтобы у тебя и у всех сейчас не осталось сомнений в честности нашей игры, у нас есть голосовое сообщение от вчерашнего игрока Елены.
6: Привет, я Елена, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 6.
0: Вот, правда, под наушниками под номером 6, поэтому мы не врем, мы не обманываем. В любом случае, Саш, спасибо тебе большое, что поиграл. Желаю тебе хорошего вечера.
1: Спасибо.
0: Все, пока-пока. Так, ну что ж, как я ранее говорил, у нас есть слушатель, который пару дней назад все же отгадал трек с первого раза. И это у нас Настя. Настя у нас на связи. Настя?
7: Привет!
0: Привет! Ну что, как твой вечер? Пятница, рассказывай, чем занимаешься?
7: Ну теперь стало еще лучше, так как я услышала, что я победитель.
0: Да, да.
7: Первый раз в жизни где-то выиграла.
0: Да, я тебя с этим поздравляю. Ну что ж, умная колоночка с Алисой твоя. Ты большая молодец. Ну а для наших слушателей я советую просто не огорчаться и слушать наш эфир. Впереди еще будет много классных призов.
8: Реклама. Запрашаем на Купаль-Лиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
9: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
10: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
11: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
12: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
13: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Реклама.

0: Радиус FM Автодрайв.
1: На часах у нас 18:38, а это значит, что ты наконец-то можешь расслабить свои зажатые плечи и выдохнуть этот рабочий день. Прямо в приоткрытое окно машины, если ты там едешь. С тобой Леша Якимович, это Автодрайв на Радиус FM. И слушай, ну у нас пятница, ура, дождались, так что давай, снимай напряжение с лица, делай музыку погромче. Планы на этот вечер у нас с тобой просто грандиозные. Мы довезем тебя до дома в абсолютном кайфе. И вот что я припас для тебя на ближайшие полчаса. У нас тело в теме, блок, поговорим про выживание. За окном жара подбирается к плюс 30, и пока ты мечтаешь о холодном квасе, заместитель главврача Первой Минской поликлиники передает тебе пламенный привет и список тех, кому в такую погоду лучше вообще не высовываться на улице. А уже в блоке пункт выдачи залезем в дебри маркетплейсов и разберем дико популярный гаджет для дома. Это модульный коврик-пазл с мягким ворсом. В комплекте там 12 деталей, стоит копейки, собирается как конструктор. Ну, в общем, много-много всего, но это уже вот в самом блоке. Ну, а пока ты перестраиваешься там условно в какой-нибудь крайний правый ряд, давай, так сказать, навалим звука в твоей машине, и в ближайшие 10 минут в твоих динамиках прозвучат Imagine Dragons с треком Natural. Знаешь, этот трек на случай, если из тебя на работе сегодня выпили все соки, то нужно делать этот трек погромче. Идем дальше. Offenbach с треком Be Mine. Слушай, ну это идеальный трек, чтобы подмигнуть кому-нибудь красивому, красивой в соседнем ряду, пока вы стоите на светофоре. Ну и самым первым прозвучит у нас Metro Boomin с треком Creepin. Ну слушай, такой стильный, тягучий и очень атмосферный трек. В общем, расслабляет моментально, это проверено. Ну что ж, слушай музыку, никуда не переключайся. Ну а прямо сейчас узнай прогноз погоды на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью у нас плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26. В Могилеве ночью 14-16 тепла, а днем 25-27 выше нуля. В Гомеле ночью 15-17 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, днем плюс 27, плюс 29. В Гродно ночью 15-17 тепла, а днем 31-33 выше нуля. И в Бресте ночью от 15 до 17 и со знаком днем плюс 33, плюс 35.
0: Реклама.
2: Кондиционеры Heinz охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Heinz – технологии, меняющие жизнь.
3: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 3500 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
6: на сайте bутикавто.бай.
7: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Реклама.
9: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
9: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
9: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
9: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
9: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Ну что, поехали. Рубрика у нас «Тело в теме» на Радиус ФМ. И сегодня о том, как выжить в Минске, когда на улице плавится даже асфальт под твоими колесами. За окном уверенные плюс 30, а заместитель главврача первой Минской поликлиники дала нам официальный список тех, кому в такую погоду лучше вообще не высовываться на открытое солнце. Ну и давай загибать пальцы и проверять, есть ли ты в этой группе риска. Во-первых, дети и пожилые. Ну, тут все понятно, у них терморегуляция работает в режиме демо-версии. Во-вторых, люди с лишним весом. Носить на себе лишний вес в 30-градусную жару, это знаешь, как бегать марафон в шубе. Твоему сердцу и сосудам сейчас тяжелее всего. Лучше посиди дома, да. В-третьих, диабетики и люди с давлением. Слушай, если пошаливает мотор, просто выпей ты там свои таблетки, которые врач прописал. Не надо строить из себя бессмертного. Ну и моя любимая категория – это спонсоры пляжного безумия. Ребята, которые считают, что лучшее средство от перегрева – это бахнуть ледяного пивка прямо на шезлонге. Запомни, алкоголь плюс жара – это экспресс-билет на свидание со скорой. Организм пытается не закипеть, а ты в него еще и горючее заливаешь. Короче, план выживания супер простой. Обычную воду пьем литрами, а вот пиво откладываем на холодный вечер, а лучше вообще про него забыть, это вредно для здоровья. Но на солнце выходим, только с кепкой, без кепки не суемся. Ну и в целом, бережем себя, но мы продолжаем охлаждать твой вечер топовой музыкой, поэтому никуда не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: 18.53 и блок «Пункт выдачи» для тех, кто любит заказывать на маркетплейсах всякую дичь, а потом думать, зачем он это сделал. У микрофона Леша Якимович, и сегодня на обзоре у нас хит-продаж. Мягкий ворсистый коврик-пазл. Идея на самом деле гениальная. Тебе присылают 12 квадратов 30 на 30 сантиметров с пушистым ворсом. Ты собираешь их как гигантский тетрис и получаешь ковер. Ну и давай быстро разберем плюсы и минусы этого чуда. Из плюса, во-первых, он реально теплый, так что если у тебя на балконе или даче полуледяной, то этот коврик спасет твои пятки. Во-вторых, он кастомизируется, то есть лишние сантиметры можно просто отрезать, а обычными ножницами отрезал, и коврик не сыпется. Удобно. Ну а теперь давай к суровой реальности и, следовательно, минусам. Во-первых, производитель на полном серьезе предлагает стелить этот ворсистый ковер на кухне, мол, он влагостойкий. Ага, да, конечно. Вот представь, ты роняешь на этот ворс кусок котлеты с кетчупом или там условно проливаешь кофе. И что дальше, а? Будешь отковыривать один пазл и стирать его в раковине с мылом? Хорошо. А если у тебя дома живет кот или собака, то поздравляю, через 3 дня этот коврик сам превратится в новое домашнее животное. Короче, для детской или спальни топ за свои деньги, а вот для кухни и коридора на самом деле, идея сомнительная. Ну что ж, наш сегодняшний автодрайв плавно подходит к своему логическому завершению. Я надеюсь, ты смог разгрузить голову после этого рабочего дня, после этой рабочей недели. Но мы с тобой не прощаемся, потому что в следующем часу мы с тобой снова встретимся в программе «В движении». Там будет еще больше топовой музыки, так что настраивай свои приемники на нужную волну. Ну а с тобой был Леша Якимович.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
3: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Светофор. И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
2: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур-216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Зачем из дома вышли?
6: Не тратьте время!
7: Зачем эти сложности?
8: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
2: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят встречу в резиденции президента России. Общение в формате тет-а-тет. В центре внимания актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, реализация совместных проектов, международная тематика и обстановка в регионе. Следующий форум регионов Беларуси-России пройдет в Смоленской области в 2028 году. Выбор связан с большим объемом подписанных документов, которые требуют времени для реализации. Заявок от российских регионов было много, но решение приняли в пользу Смоленщины, как давно предлагал губернатор региона. Федерация профсоюзов Беларуси напомнила, при аномальной жаре наниматель обязан обеспечить кондиционирование, воду, спецперерывы и места для отдыха. Для офисов оптимальная температура 23-25 градусов. Если же сократили рабочий день, то зарплата начисляется за фактически отработанное время. Оплаты за полный день не будет. При работе на открытом воздухе могут корректировать режим. Конфликт Украины и Польши может ударить по отношениям Киева с ЕС. Это прогнозируют европейские СМИ. Отмечу, в конце мая Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание Героя Украинской повстанческой армии, что вызвало критику в Польше, ведь в годы Второй мировой именно УПА уничтожала польский народ. На фоне скандала Владимир Зеленский не приехал на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Одинокие люди считают себя менее эмпатичными. Однако, как отметили ученые, исследования мозга показывают, что они могут сопереживать боли не хуже других. Связь с низкой самооценкой, а не реальным отсутствием эмпатии. Участники исследования прошли тренинги по медитации, которые уменьшили чувство одиночества, но на эмпатию не повлияли. Исследователи удивлены, так как ранее медитация считалась эффективным инструментом. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс-станция Light 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 со знаком плюс. В Минске ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем 27-29. В Гродно ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 31-33. В Бресте ночью также 15-17 со знаком плюс, а днем 33-35. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «Движение. Зарядись ритмом выходных».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: движении.
1: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
2: Привет-привет! Ну что ж, у нас пятница, 7 вечера, а это значит, что ближайшие 2 часа мы проведем с тобой вместе. Это «В движении» на Радиус FM, у микрофона Леша Якимович. Рабочая неделя у нас официально все, так что можно выдыхать и в целом забывать абсолютно про все дела. Ну и давай настраиваться на нормальные выходные, планов впереди у нас много. Ну а начнем мы прямо сейчас с топового хорошего ритма. И прямо сейчас в эфире будет трек «Eye of the Tiger» в обработке от Body Bangers. Так что делай погромче и поехали!

Это были V&V со своей версией «Байланда». На самом деле, хороший ритм, чтобы немного размяться после работы. И вот к слову, в общем, наткнулся я недавно на свежее исследование. И там ученые говорят, что если в пятницу вечером сразу включить динамичную музыку, то мозг переключается в режим отдыха в 3 раза быстрее. Прикинь, так что мы с тобой сейчас все делаем абсолютно правильно. Ну, можно сказать, просто разгружаем свою голову после этой тяжелой рабочей недели. Ну и давай закрепим этот эффект. И на очереди у нас спокойный такой хаус-трек под названием About You. Слушаем.

0: Только что прозвучал очень приятный, неторопливый саунд в треке Too Sweet. Ну, на самом деле, прямо идеально ложится на этот июньский вечер. И самое то, когда никуда не спешишь, едешь по своим делам и ловишь первые моменты выходных. Впереди 2 дня полной свободы, можно наконец-то выспаться, встретиться с друзьями, уехать на дачу, ну или вообще просто ничего не делать. Ну и чтобы твои планы на уикенд прошли гладко и без лишней суеты, давай прикинем, к чему нам вообще готовиться. И сейчас буквально на минуту прервемся на прогноз погоды, а потом уже сразу продолжим.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер от слабого до умеренного. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью от 14 до 16, днем 25-27. В Гомеле ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 28. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 31-33. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 33-35. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама. Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай. Реклама.
3: Движение.
1: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Ну вот, теперь в целом понятно, чего нам нужно бояться. В любом случае, какие бы там тучи или солнце нас не ждали, у нас на Радиус FM атмосфера всегда стабильная. Главное не сидеть на месте, и тогда выходные пройдут просто на все 100. Ну и мы продолжаем собирать правильный музыкальный фон для твоего вечера. И прямо сейчас в эфире будет классный трек под названием Tell Me Why от проекта Supermode. Ну что, слушаем?

0: Иван Соловьев с треком Let Me Go только что был в эфире, и это отличная работа. Вот честно, всегда приятно слышать качественный, а главное, отечественный звук. И вот так вот незаметно наш первый час подходит к своему логическому завершению. Ну, что ж сказать, время в хорошей компании летит вообще со скоростью света. Ну, просто вот когда ты отдыхаешь и кайфуешь под хорошую музыку. Но расслабляться рано. Впереди у нас еще целый час отличных, топовых, а главное, ритмичных треков, планов на уикенд и просто крутых новостей. Ну а прямо сейчас мы прервемся на рекламу и потом уже обязательно вернемся.
1: Радиус FM. Реклама. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия. 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил. 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Реклама.
3: В движении.
2: Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Ну что ж, с возвращением. В эфире все так же в движении на Радиус FM. У микрофона по-прежнему Леша Якимович. У нас короткая пауза позади. Мы снова здесь и готовы продолжать наш пятничный вечер. Ну и для того, чтобы размяться и окончательно забыть о рабочей неделе, нам нужен плотный и достаточно энергичный ритм. И прямо сейчас тебе его обеспечит классный динамичный трек Kiss Me Again от Speed Queen. Включай громче, лови вайб. Ну а мы с тобой уже встретимся в следующем часу.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. Беларусь инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за атаки на автобус с детьми. Белорусская сторона намерена донести до мирового сообщества свое видение произошедшего и настоять на объективном международном расследовании. Также Минск привлечет внимание Совбеза к угрозам Украины. Подобная риторика, по мнению белорусского министерства иностранных дел, создает угрозу региональной безопасности. Заседание состоится в ближайшее время. Беларусь и Россия разрабатывают комбинированные туры для туристов из Азии и Африки. Об этом на форуме регионов заявил директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. Особенно это касается промышленного туризма. БелАЗ, МТЗ и МАЗ уже посещает больше иностранцев, чем белорусов. Также запускается проект с блогерами для продвижения малоизвестных локаций. Рассматривается создание туристско-информационных центров. Количество занятых в экономике снижается второй месяц подряд. В мае показатель составил 4 016 000 человек, что на 1 тысяч меньше, чем в апреле. Снижение объясняют сезонным фактором. При этом сейчас занятых на 38 тысяч больше, чем в мае прошлого года. По зарплатам лидирует Островецкий район, на втором месте Солигорский, а на третьем – Минская область. Верховный суд США разрешил отказывать в убежище еще до пересечения границы. Решение открывает путь к политике дозированного въезда, при которой пограничники разворачивают просителей обратно. Судьи указали, закон не обязывает принимать заявления о тех, кто находится в Мексике и не прибыл в Соединенные Штаты. Защитники прав иммигрантов считают, что это подтолкнет людей к нелегальному переходу границы. Не находитесь долго дома в жару. Главная опасность – недостаток кислорода, отмечают врачи. Лучше выезжать на дачу или гулять в парках рано утром. Если выйти нельзя, 3-4 раза в день принимайте прохладный душ и охлаждайте воздух в квартире перед сном. Пить в жару нужно постоянно, даже если не хочется. И последнее. Твой музыкальный вкус может принести тебе Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и ставь оценки хитам. Все, кто пройдет тест до конца, автоматически участвуют в розыгрыше умной колонки. Слушай топовую музыку и получи шанс на классный приз. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 со знаком плюс. В Минске ночью от 12-14 градусов тепла, днем 27-29. В Гродно ночью от 15-17 градусов тепла, днем 31-33. В Бресте ночью также 15-17 со знаком плюс, а днем 33-35. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
3: Ну что ж, привет, если ты только что включил Радиус FM, это «В движении», и с тобой по-прежнему Леша Якимович. У нас пошел второй час нашего марафона, июнь все так же на дворе, вечер просто отлично, так что держи дельную идею, куда сходить в эти выходные. В общем, завтра и послезавтра в Ботаническом саду проходит масштабный семейный фестиваль «Букидс». Если хочется просто расслабиться на свежем воздухе, полежать на траве, перекусить на фудкорте и послушать хорошую музыку, это идеальный вариант на субботу, ну или воскресенье. Причем туда круто пойти как большой шумной компании, так и просто в одиночку, чтобы побыть наедине со своими мыслями. И как раз эту тему уединения очень атмосферно передали New Beat Order в треке Elon. Ну что ж, поехали!
0: В движении!

Reactivate My Heart — это на самом деле такой бодрый трек. Ну, под накопившуюся усталость к концу недели, я считаю, это самое то. И, к слову, психологи даже выяснили, что именно простые летние треки быстрее всего вытаскивают из памяти наши лучшие воспоминания.

is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Летний трек от Стефи де Чика. На самом деле такой легкий, ненавязчивый ритм под этот июньский вечерок. И самое время подумать о планах на субботу и воскресенье. Тем более, что уикенд уже буквально на пороге. И хочется провести его, ну, на все 100%, согласись. Ну а чтобы внезапные тучи там или дождь не испортили тебе прогулку или поездку за город, давай проверим, что там нам говорят синоптики.
1: Радиус FM. Радиус FM о погоде.
2: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер от слабого до умеренного. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью от 14 до 16, днем 25-27. В Гомеле ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 28. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 31-33. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 33-35. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
0: Ну что ж, планы природы нам ясны, поэтому подстраиваем аккуратненько свои графики и собираемся на прогулку или куда-нибудь в поездку. Главное, снова же, это правильный настрой, а с погодой в любом случае разберемся. Но мы продолжаем делать твой вечер пятницы бодрее, и прямо сейчас в эфире появится отличнейший трек «Night Way» от Jack Jones.
1: В движении.

0: Shut Up and Dance. Ну, название трека говорит само за себя. Хорошая совместная работа получилась у ребят. И, к слову, про общение. Исследователи доказали, что когда мы говорим близким людям что-то приятное или просто хвалим их, у них в голове выделяется столько же дофамина, сколько, ну, к примеру, от куска хорошего шоколада, да? Так что не скупись на добрые слова тем, кто сейчас с тобой рядом. Ну, а мы добавим еще немного музыкального дофамина в твои динамики. Впереди у нас трек Stateside от Midnight Berlin.
1: В движении.
2: В движении.

0: Я считаю, это была отличная точка для нашего пятничного марафона. К сожалению, увы и ах, но эти два часа пролетели совсем незаметно, ну и мне пора потихоньку закругляться. С тобой был Леша Якимович, это было в движении на Радиус FM. Проведи эти выходные как надо, отдохни на полную, ну и, конечно, оставайся в движении. Заходи на наш сайт radiusfm.by, голосуй за треки, которые тебе понравились больше всего, чтобы услышать уже их через неделю. Желаю тебе хорошего уикенда и пока-пока.
1: В движении.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM. В Беларуси 21 час.
3: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
4: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
5: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В радиусе новостей.
6: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. 13-й по счету форум регионов Беларуси и России состоялся в Минске и Минской области. Как отметил в видеообращении президент, именно регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.
7: Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала – зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.
6: К слову, на форуме регионов заключили рекордное число контрактов. Общий объем превысил 1,7 миллиарда белорусских рублей. Это почти вдвое больше, чем на предыдущем форуме. В мероприятиях участвовали около 1600 человек, прозвучало почти 160 докладов. Организаторы отметили, что экономика любит конкретные результаты, и нынешний форум доказал эффективность интеграции на практике. Международный автопробег «Помни имя твое, солдат», посвященный 85-летию начала Великой Отечественной войны, завершает маршрут по Беларуси. В этом году акция впервые прошла по территории нашей страны. Колонна из 12 автомобилей проследовала из подмосковного Красногорска до Бреста. Участники автопробега посетили воинские захоронения, приняли участие в памятных митингах и церемониях возложения цветов. Вместе с российскими поисковиками в акции участвовали и их белорусские коллеги. 6 сентября в Минске пройдет традиционный полумарафон с обновленным фирменным стилем и новым слоганом «Вау-город, вау-день, вау-ты». Ожидается 30 тысяч участников. Призовой фонд вырос за победу на 21 километр – $3000, за рекорд трассы – еще 1000. Все получат памятные медали. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,88, 100 российских рублей – 3,74, 10 китайских юаней – 4,22. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 со знаком плюс. В Минске ночью от 12-14 градусов тепла, днем 27-29. В Гродно ночью от 15-17 градусов тепла, днем 31-33. В Бресте ночью также 15-17 со знаком плюс, а днем 33-35. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире программа «Шоу с толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
2: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: У меня гастрит. Это просто нервы. Нужно просто почистить кишечник. Подобные фразы многие слышат практически каждый день, потому что в интернете можно найти тысячи и тысячи способов по лечению желудка и кишечника. Но далеко не все из них соответствуют действительности. Всем привет, меня зовут Альбина Козлова, и вместе с заведующей отделением гастроэнтерологии номер 1 10-й городской клинической больницы города Минска Ольгой Панес сегодня мы разберемся, почему возникают проблемы с пищеварением, откуда берется вздутие и как на самом деле работает наш ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. Ольга Николаевна, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Давайте для начала разберемся, с какими жалобами к вам, как к специалисту, как к доктору Айболиту, приходят чаще всего. Просто болит живот? Или уже люди стали продуманные? Они насмотрелись в интернете всяких болезней и приходят и говорят, у меня вот это.
6: Бывает по-разному, конечно же, потому что отделение у нас достаточно экстренное, и, конечно, люди подпадают туда с какими-то уже достаточно серьезными проблемами. Но если брать, к примеру, амбулаторный прием врача-гастроэнтеролога, то, конечно, преимущественно попадают с различными симптомами, то, как, например, боли в животе, это может быть тошнота, это может быть периодическая рвота, может быть снижение массы тела, изменение частоты и консистенции стула, поэтому, в общем и целом, жалобы могут быть совершенно разными у пациентов, которые обращаются на прием гастроэнтеролога, либо уже на стационарный этап.
5: Чаще к вам попадают люди, у которых только один раз кольнуло, один раз заболело, они сразу же пришли, или они терпят до последнего, и потом уже, когда не в моготу терпеть, они приходят к врачу и говорят, ну, я думала, живот поболит и пройдет, что-то такого.
6: Опять же, бывает по-разному, но, конечно, первая группа пациентов – это крайне редко встречающаяся ситуация, поскольку все же люди у нас понимают ситуацию и понимают, что у здорового человека, в общем и целом, иногда могут возникать дискомфортные либо болевые ощущения, которые не связаны с какой-то серьезной патологией. То есть, да, заболело, да, закололо, да, где-то подышал, и все прошло. Но большая часть, конечно же, приходит в ситуации, когда в течение какого-то времени появляется боль, которая сохраняется, которая беспокоит, которая доставляет дискомфорт, и уже они понимают, что нужно обращаться к доктору. То есть симптом за один день – это не повод, в общем-то, обращаться к доктору, если это боль не резко возникшая, не нарушающая функционирование, как, например, бывает в острой ситуации при аппендиците, тогда, да, тогда пациент может обратиться, но уже в приемный покой. А так, в общем и целом, пациент с длительностью симптомов.
5: Если у нас вдруг внезапно заболел живот, мы почувствовали тяжесть или что-то такое. Сколько нам нужно подождать, прежде чем бить тревогу? Я сейчас не говорю про аппендицит, где это острая боль, а просто какое-то отравление, не отравление, просто какая-то непонятная боль в животе.
6: Ну, если это боль экстренно возникшая, либо очень ярко выраженная, то, конечно же, это повод для обращения здесь и сейчас. Если же этому предшествовал, например, обед шашлыками и с каким-то...
5: Было бы неплохо.
6: С чем-то еще очень вкусным, например, тортом, либо, не знаю, объемным...
5: Да все всем сразу.
6: Да, всем сразу, все верно. Ну, то есть, если было какое-то перенапряжение со стороны пищевого рациона и изменение этого пищевого рациона, и у человека возникла тяжесть, то тут мой совет просто погуляйте по улице, попейте зеленого чая и не ложитесь спать сразу же, тогда у вас все будет хорошо. Но если же боль беспокоит неделю, там, две, и человек вот нарушает функционирование, то это повод обратиться к врачу общей практики, потому что не обязательно это должен быть врач-гастроэнтеролог, достаточно будет первичного амбулаторного звена, который выявит показания либо отсутствие показаний для направления гастроэнтеролога. И если же, конечно, у человека появились какие-то симптомы, которые мы называем, например, симптомами-тревогами, то как, например, снижение массы тела, то есть он не мотивирован худеет, он не соблюдает диету, у него нет повышенной физической нагрузки, обычно приема пищи, но у него теряет массу тела. Если у человека появилась температура вместе с болями в животе, если у него появилась кровь в стуле, то это может быть просто простой обычный геморрой, который тоже требует вмешательства специалиста. Это может быть другом случае симптомов злокачественного образования. Поэтому, если человек видит, что у него какие-то такие симптомы появляются, то, конечно же, это повод для обращения к врачу общей практики, который потом перенаправит либо на дообследование, либо к врачу-гастроэнтерологу. Поэтому очень важно наблюдать за собой, смотреть, что же еще беспокоит.
5: Сейчас идет лето. В активной фазе оно у нас. И вот шашлыки, которые вы упомянули, зря, конечно, потому что тебе захотелось, они с нами, они везде. Черешня, она везде. Торт, они все везде, вся еда везде. И вот вы сказали, что если переел, можно попить зеленого чая и погулять. А я слышала, что если, например, мы поели и нам как-то тяжело, то можно выпить кока-колы, и там все утрамбуется. Это правда или так нельзя делать?
6: Я приверженец доказательной медицины, и, конечно, среди наших международных исследований рекомендаций по употреблению кока-колы с целью улучшения переваривания пищи не существует.
5: Угу.
6: Я не являюсь приверженцем после обильного употребления пищи, еще и сверху кока-колы, будь то это зеро, либо это с сахаром, уже кому нравится. Я считаю, что это неразумный подход к своему организму. Во-первых, кока-кола содержит в себе газы, которые и без того увеличивают объем, да, желудка, когда мы слишком избыточно поели. В этой ситуации лучше все же пройтись, прогуляться и разумно подходить к своему рациону. То есть мы знаем, что у нас предстоит объемный прием пищи, отрегулируется количество шашлыков, отрегулируется количество зелени, отрегулируется количество черешни, ведь не обязательно употреблять что-либо до икоты, как мы любим делать.
5: Ну да, но никто не слушает это правило, хотя в целом стоило бы.
6: Да, что... на то и человек разумный, существо. Мы называемся, да, по классификации человек разумный, поэтому просто объем, который мы употребляем, и уж если вы переели, то, пожалуйста,
5: остановитесь, именно начнут заливать себе кока-колой.
6: Во-вторых, да, не кока-кола, в-третьих, пожалуйста, прогулочка по свежему воздуху, после шашлыков, потому что шашлыки явно что на природе, а не где-то в доме, в закрытом помещении. Поэтому есть возможность помыть посуду, не знаю, еще как-то поактивничать, чтобы было действительно легче. И соблюдайте на следующий день более легкий прием пищи.
5: Это, например, что? Мы убираем мясо?
6: Но, либо это должно быть отварное мясо, это молочно-кислые продукты, это каши, это зелень, которая помыта. Обращаю внимание, что лето, зелень с грядки, немытая, это все хорошо, если у нас все хорошо с кислотно-щелочным составом в желудочно-кишечном тракте, именно в желудке, потому что соляная кислота – блокатор большинства бактерий, которые попадают. Но не стоит рисковать, все же стоит мыть овощи и фрукты, в том числе, да. И на следующий день после шашлыков.
5: И на второй день мы шашлыки не доедаем.
6: В зависимости от того, сколько мы съели их вечером накануне. Нет, ну, конечно же, сохранно к своему организму следует походить, потому что, ну, можно потом и к нам прибегнуть за помощью.
5: Но не хотелось бы. Давайте поговорим про вздутие. Если открыть интернет, вот, например, Инстаграм, там куча специалистов, которые знают, почему возникает вздутие, знают, что не надо есть, что надо есть и так далее. Но я к этим всем специалистам отношусь достаточно скептично. Я хочу все-таки поговорить с настоящим врачом. Расскажите мне, пожалуйста, что такое вздутие, почему оно вообще возникает, как его минимизировать, и в какой момент это норма, а в какой момент это повод обратиться уже к вам.
6: Вздутие – это субъективный симптом, то есть симптом, который ощущает пациент в ответ на, например, прием пищи. Хотя это может быть не связано с пищей. Вздутие бывает, условно назовем таким, связано с нарушением в организме. Например, у человека есть недостаточность фермента, который переваривает молоко.
5: Есть. Это непереносимость лактозы, вот, да, это пресловутое?
6: Да. С возрастом, конечно, это может немножко чаще происходить, поскольку пристеночный фермент, который переваривает лактозу, он может не работать. Это правда. Но молочнокислые продукты, они уже в переработанном виде, и большая часть сыров, большая часть, потому что некоторые нет, молочнокислые продукты доступны для употребления. Человек может не переносить фруктозу. Например, фруктозы много в груши, в абрикосах, и у человека может дуть живот на данные продукты.
5: А виноград? Говорят, если винограда поешь, у живот будет как барабан.
6: Не у всех. То есть здесь, опять же, у каждого человека индивидуально, и, опять же, количество фруктозы, которое содержится в нем, может варьировать от сорта к сорту и от выраженности. Это такая органическая ситуация. Это заболевание может также сопровождать при избыточном потреблении клетчатки. Например, человек съел много капусты, капуста в принципе переваривается с образованием газов. это нормально. И если человек ест одну капусту в течение дня, то его бактерии, которые существуют в кишке, они начинают активно это все расщеплять, потому что, ну, много, надо расщеплять, и мы получаем газы в итоге образования. Поэтому метеоризм, это может быть вот ситуация, при которой человек испытывает, вернее, не испытывает, у него есть действительно недостаток определенных ферментов, может быть связано с потреблением продуктов, которые связаны с газообразованием, например, фасоль, горох, то есть все бобовые, чеснок, они связаны с избыточным газообразованием. Бывают продукты, например, такие как картофель, высококрахмалистый, который содержит в себе большое количество крахмала, то есть чуть меньше, есть больше, все зависит от сорта. И человек наелся картошки, вот ему захотелось здесь и сейчас, и у него

0: И мы немножко по-другому это называем, хотя синдром раздраженного кишечника включен в группу вот таких огромного количества заболеваний, которые называются нарушение координации оси кишка-мозг. Они связаны в том числе и с вздутием, нарушением частоты консистенции стула, очень разные бывают там заболевания. Но, опять же, когда внешние факторы, большое количество стресса, какие-то генетические особенности, особенности строения кишки, особенности микрофлоры, они приводят к тому, что нормальное количество газа воспринимается нашим организмом как избыточное. То есть человек жалуется на вздутие, хотя на самом деле оно отсутствует. То есть живот нормальный, объем газов, он тоже нормальный, потому что количество газов определенно в организме присутствует. Это нормально. То есть чтобы все понимали, что у нас в кишке есть газ. И это...
1: Очень удобно, только на черный день.
0: На черный день, все верно. Поэтому определенное количество газа в кишке все равно присутствует. Но эти заболевания связаны с тем, что нормальное количество газа мы воспринимаем как патологическое, то есть избыточное. И тогда человек жалуется на симптом, его на самом деле нет, то есть газа количество нормальное, и тогда уже это лечение немножко другими препаратами, другими специалистами.
1: Давайте немножко подведем черту. Если мы поели, например, капусты, и у нас сдулся живот, то мы просто лежим, желательно в отдельном помещении, и перевариваем капусту. Это ок. Ну, то есть вздутие в данном процессе, это нормально, если оно быстренько пройдет потом.
0: Все верно. Ну, можно сказать, что так, да.
1: Да. В какой момент, если мы замечаем, например, что у нас после каждого приема пищи и вздутие, или если оно прям постоянно нам мешает жить, и нашим окружающим людям тоже, то тогда мы уже обращаемся к специалисту.
0: Да. Вполне вероятно, что особенности рациона, например, сыроедение, оно может быть связано с тем, что у человека постоянно вздувается живот. Это нормально.
1: Вы упомянули стресс, что стресс влияет на наш кишечник. И вообще говорят, что стресс, он бьет, по-моему, по кишечнику в первую очередь. Что мы там что-то, то ли мы очень много едим, то мы не едим, то у нас там что-то еще происходит, страдает бедный желудок. Получается, наш стресс – это враг номер один для желудка и кишечника?
0: Я упомянула о таких заболеваниях, которые носят название нарушение координации оси кишка-мозг. Угу. То есть она с двух сторон. Кишка влияет на мозг, мозг влияет на кишку. Угу. Эти механизмы, к сожалению, не полностью расшифрованы. Там есть определенные моменты, их огромное количество. Но, да, действительно, среди факторов, которые вызывают нарушение в деятельности нашего желудочно-кишечного тракта, стресс стоит один из первых триггеров, то есть провоцирующих ситуаций. Это может быть по-разному. То есть у человека, например, какая-то работа, которая связана с повышенным таким эмоциональным фоном, он каждый день за что-то там, условно говоря, отвечает, каждый день у него, его что-то волнует. И, конечно, в итоге это может вылиться в том числе на нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Человек может в детстве испытывать какой-то выраженный эмоциональный стресс, и это тоже потом запускает таким триггером проблемы желудочно-кишечного тракта. Они могут быть разные. Они могут быть, например, как в студии, то, о чем мы говорили, метеоризм, это может быть запор, это может быть диарея, у человека могут быть боли в животе. То есть клинических проявлений, то есть симптомов со стороны пациента по нарушению деятельности желудочно-кишечного тракта на фоне эмоционального стресса может быть огромное количество. Конечно же, на развитие этого заболевания очень сильно влияет и генетические факторы, и различные культурные особенности, потому что у каждого, так сказать, народа, у каждой национальности есть свое восприятие боли, стресса, и оно может меняться, например, от какого-то такого трагического выражения до полного отрицания там, возможности вообще наличия болевых ощущений. Поэтому формирование этих заболеваний, оно, конечно, сложное, но основное, что какой посыл, да, не надо волноваться.
1: Не нервничайте, это будет хорошо.
0: Не, ну так нельзя сказать, конечно, не нервничайте, но проработка своих эмоциональных факторов и какое-то такое изменение отношения к происходящему может благоприятно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта. Это правда.
1: То есть, например, если у нас там постоянно болит живот, но каких-то очень явных причин для этого гастроэнтеролог не видит, он может нас направить к психологу, например?
0: Да, все правильно. И действительно, среди тех пациентов, которые обращаются к нам за помощью, достаточное количество людей с функциональными нарушениями, и они обращаются позже к психотерапевту и по нашим рекомендациям. Конечно, мы назначаем препараты для коррекции ментального статуса в совокупности, конечно же, со специалистами, поскольку у каждого человека это абсолютно индивидуально и должно быть подобрано грамотным специалистом для того, чтобы человеку полегчало. Все верно, все правда.
1: У нас сейчас пора каникул, и многие дети уже ушли из школы, их, возможно, еще не отправили в лагерь или к бабушкам, и у них есть период, когда они просто, как говорится, бастяются по свету, родители им дали какие-то карманные деньги, и дети отрываются.

0: что вы вот можете как подросток купить себе в магазине? Какие-то вещи, которые вам обычно запрещают. Это фастфуд, газировка, чипсики, кириешки и так далее. Родители нам обычно это запрещают, но когда родители на работе, а мы кайфуем дома, естественно, никто этого не видит. И можно взять всего этого накупить и потом мучиться с какими-то проблемами. Давайте все-таки как-то подытожим. Можно ли посадить такой едой желудок? Вообще, есть такое понятие, как посадить желудок, его там испортит навсегда. И насколько вообще чипсы и далее по списку страшны именно для нашего ЖКТ?
1: Ну, начнем с того, что чипсы и кириешки, прекрасные такие продукты, которые всем, конечно, нравятся, и детям, и взрослым, они достаточно физически грубые. То есть это пища сухая, которая требует большое количество воды сверху. Ну, вот,
0: в газировочке обычно.
1: Все правильно. Это же очень вкусно. Это все понятно. Плюс в ней содержится достаточное количество соли, ароматизаторов, которые, конечно, не могут не стимулировать аппетит. Что касается посадить желудок, то сказать, что разовьется гастрит, он не разовьется, потому что гастрит – это немножко другое заболевание, которое мы видим при определенных исследованиях эндоскопических, морфологических. То, что возникает у детей и подростков после употребления в пищу безмерного количества чипсов, кириешек и всего остального, называется диспепсия, то есть боль. Человека может болеть живот, его может тошнить, его может рвать, потому что это грубая физическая пища, и она может механически раздражать стенку желудка. Поэтому это абсолютно нормальная ситуация. Что хочу сказать еще, что наш организм строится из кирпичей. Кирпичи – это еда.
0: И чипсы – это не кирпичи.
1: Это даже не опилки.
0: Даже не опилки, поэтому даже не хотите строить из этого дом.
1: Да, поэтому для того, чтобы сохранять наш организм и строить храм тела, потому что его нужно сохранять на долгие-долгие годы, конечно, чипсы не подойдут. Если ребенок съедает там раз в месяц, условно говоря, в качестве какого-то, не знаю, поощрения еще и чего-то, некоторые родители так делают, чипсы, в этом ничего страшного нет. Опять же, это не 200 грамм, это небольшое какое-то количество.
0: Горсточку, да?
1: Ну, условно
0: горсточку,
1: говоря, да. По возрасту.
0: Маленькая ручка засунула, да, пакет, сколько достала, сколько съел.
1: Все правильно. То есть один раз там это страшно ничего не произойдет. Но в общем и целом, конечно, питание у подростка должно быть сбалансированное, поскольку у него и основной объем высокий, и они бегают много, они занимаются спортом. Поэтому желательно, конечно, такие продукты по возможности максимально ограничить.
0: Я хочу затронуть тему немножко мракобесную, но просто на самом деле вот так много людей, которые советуют, что всем нужно сделать чистку желудка, чтобы там вывести каких-то паразитов. Нужно сделать детокс на соках. Особенно летом, когда все сходят с ума, появляется очень большое количество зелени, и люди думают, все, вот зимой я не мог себе позволить детокс, а сейчас могу. И начинают мракобесить. Давайте, пожалуйста, как-то прокомментируем вот эту тему, потому что на самом деле иногда страшно открывать интернет, там все пьют эти детокс. Да, я понимаю вас.
1: Конечно, соки натуральные, фруктовые, полезны.
0: Которые невкусные, скорее всего, обычно.
1: Ну, по-разному может быть. И листовая зелень, она тоже полезна. По некоторым вообще исследованиям, листовая зелень, она помогает уменьшить проявление изжоги, например. Mm-hmm. Поэтому в пору, когда ее много, ее есть нужно. То есть и свежие там овощи, фрукты есть тоже нужно. Организм сам себе проводит детокс по умолчанию, поскольку у нас ежедневно происходит перистальтика. И если достаточное количество клетчатки в организме, то в общем и целом все из нашего желудочно-кишечного тракта выходит там у кого как от 1 до 3 раз в сутки, что является в норме. Человек, кишка опорожняет сама себя, и в общем-то это лучший детокс, который только может происходить в мире.
0: То есть токсины гонять не надо, паразитов каких-то гонять не надо?
1: Нет, это неимоверная глупость, которую есть. Она действительно существует на просторах интернета, но все паразиты имеют свои клинические проявления. Это бывает, к счастью, в наше время не очень часто, потому что, в общем и целом, люди привыкли следить за гигиеной, мыть руки после улицы, после похода в туалет, потому что основной путь передачи паразитов, он фекально-оральный. То есть рукой потрогал, дотронулся словно рта, что-то немытое съел, особенно с рынка. То есть нужно понимать, что там вообще огромное количество всего, чего только может быть. Поэтому фекально-оральный путь передачи, он, в общем и целом, существует. Нормальная гигиена – это лучший детокс для нашего организма. организма, профилактика гнилостной инвазии, паразитарной инвазии, не пить воду из чистых источников, я имею в виду открытых источников, то есть у нас...
0: Из любят... лужи.
1: Из лужи, все правильно.
0: Ну, условный луж,
1: да. Да, если... Тогда, в общем и целом, ничего производить не нужно. Здоровое, грамотное, рациональное питание, которое включает в себя клетчатку, которое включает в себя крупы, то есть это углеводы длинные, которые...
0: Сложные.
1: Да, сложные, да, углеводы. Достаточное количество белка в любом виде. Мясо, рыба, молочные кислые продукты, кому-то нравится растительный белок. И никакой детокс нам не понадобится, поэтому никого не слушайте.
0: Пейте соки просто, если хотите. Да. А просто, на самом деле, для меня страшно, был какой-то тренд, когда некие бренды продавали детокс-наборы, и там у человека на неделю... 7 разных соков. И это все, что он вот, употребляет в течение недели. Но это же страшно. Давайте расскажем о последствиях такого детокса. Вот чем это страшно?
1: Если кто-то следит за новостями, то несколько лет назад была девушка, которая позиционировала абсолютный отказ от животной пищи и переход на фрукты, а потом и соки. Она жила, ну, она была русскоговорящая и же проживала где-то, ну, не здесь. И так, к сожалению, девушка, история закончилась, потому что она умерла от истощения организма. В международной литературе доказательная база не находит преимуществ между интервальным голоданием. То есть на соки вы даете интервальное голодание. Соки содержат в себе фруктозу, которая по образованию жиров, то есть липогенности, немножко стоит даже выше глюкозы по последним исследованиям. Человек находится в состоянии голода. Немудрено и сознание потереть и расшибить голову. Это прямое последствие. У человека может быть скрытые формы нарушения углеводного обмена, что может вылиться в колебания сахаров. Поэтому, в общем и целом, ни для желудка, ни для нашего организма в целом такие диеты...
0: Детоксы не нужны.
1: Да.
0: Хорошо, с детоксами мы разобрались. А нужно ли нам принимать пребиотики, если у нас все хорошо?
1: Нет.
0: Чтобы помочь. Не надо.
1: Помогать чему-то, потому что все хорошо, лучше враг хорошего.
0: Но мы же всегда хотим, вот мы же витамины пьем, чтобы чувствовать себя лучше. Вот сейчас я бахну себе пребиотика, и будет все супер.
1: Витамины назначаются при их дефиците. Просто принимать комплекс поливитаминов – это неразумно, потому что, во-первых, у человека может быть сразу же развиться гипервитаминоз, что является токсичным для нашей печени, и мы можем получить реакцию со стороны ферментов. Потом будем спрашивать доктора, что у меня случилось. А случилось то, что вы просто, ну, приняли препараты без назначения специалиста. Потому что витамины, например, такие как жирорастворимые А, Е и Д, они достаточно токсичны для печени. Если еще остальные там по-разному может происходить, то эти, они обладают выраженным таким эффектом. А что касается пробиотиков, то некоторые пациенты отмечают появление метеоризма в дополнительном приеме пре- и пробиотических препаратов. Поэтому дополнительно принимать при нормальном рациональном питании не нужно. То есть наша микрофлора, она очень индивидуальна, она у каждого человека разная, хотя люди, которые, условно говоря, живут в одном доме, они могут там по некоторым исследованиям иметь ориентировочно одинаковую микрофлору. Но если у человека нет клинических проявлений, он чувствует себя хорошо, у него адекватная работоспособность, микрофлора у нас в адекватном симбиозе с нами, то есть в таком совместном проживании. У нас все хорошо, мы друг с другом пьем чай, условно говоря, да? Наши микробы с нами, то есть у нас все хорошо. А мы добавляем какие-то микро...
0: Еще,
1: да. То вопрос, как среагирует наша микрофлора, что после этого будет.
0: И что вам скажут ваши микробы?
1: Да. Что, ну, то есть это, чтобы было понятно на простом языке.
0: Да. Давайте напоследок дадим главный совет тем, кто хочет сохранить здоровье желудка и кишечника на долгие годы. Один, я понимаю, что один совет сложно.
1: Конечно, это сложно, поскольку питание, оно, конечно, имеет значение для нашего желудочно-кишечного тракта, но у каждого народа свои
0: особенности,
1: и они счастливо живут в том, что они имеют. И резкие изменения могут плохо колебаться. Поэтому гигиена питания, то есть, скажем так, регулярность приема пищи не на ходу, не в попыхах. Это адекватное, сбалансированное, рациональное питание. Рацию – это, кстати, слово разум, а диета – это питание. Поэтому рациональная диета – это просто здоровое питание. Это минимизация стрессов, это гигиена труда и отдыха.
0: И рук.
1: И рук. Это то, что может принести счастье вашему кишечнику на долгие-долгие годы.
0: На самом деле, вот тема желудка, тема гастроэнтерологии, она очень широкая, поэтому, на самом деле, за одно и три, даже за два, за три невозможно ее затронуть. Поэтому спасибо вам большое, что пришли к нам в гости. Я напомню, что в гостях у меня была заведующая отделением гастроэнтерологии номер 1 10-й городской клинической больницы города Минска Ольга Пан. Спасибо, что к нам пришли. Я надеюсь, что вы придете к нам еще, потому что на самом деле вот с этими желудками, с этими животами, с этим питанием, во-первых, очень много проблем бывает у людей. Во-вторых, так много информации, ты не понимаешь, что правда, а что нет.
1: Спасибо.
0: Ну, а если ты хочешь послушать это интервью более внимательно, ищи запись эфира на нашем сайте radiusfm.by. Меня зовут Альбина Козлова. Ты слушаешь Radius FM. Хорошего вечера.
2: Шоу «С толком» на Radius FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM о погоде.
3: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер от слабого до умеренного. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью от 14 до 16, днем 25-27. В Гомеле ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 28. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 31-33. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 33-35. Ты слушаешь Radius FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
5: С Макслайном.
2: Реклама. Слушай Radius FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100

0: бы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: Вект.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Настя. Она много делала хорошо, но почти никогда не говорила об этом сама. Закрыла сложный проект, сказала, да ничего особенного. Помогла близким, любой бы так сделал. Зато ошибки свои Настя замечала мгновенно. И внутренний голос включался быстро и уверенно. А вот сказать о себе доброе слово было как-то неловко.
3: Не понимаю, себя хвалить бесплатно? Почему такая экономия?
2: Потому что многих этому просто не учили. Во многих семьях скромность считалась достоинством, а похвала себя почти высокомерием. И человек вырастает с ощущением, свои успехи лучше уменьшать, чтобы никого не раздражать. Есть и другая причина. Мозг сильнее реагирует на ошибки, чем на удачи. Это нормальная особенность психики. Замечать угрозы и недочеты полезны для выживания. Поэтому промахи запоминаются ярче, чем достижения.
3: То есть внутренний критик работает сверхурочно, а отдел похвалы давно сокращен.
2: Да, еще многим кажется, если я начну себя хвалить, расслаблюсь и перестану развиваться. Но исследования показывают обратное. Люди, которые относятся к себе поддерживающе, быстрее восстанавливаются после ошибок и двигаются дальше. Жесткая критика иногда подгоняет коротко, но надолго выматывает.
3: То есть доброта к себе не портит дисциплину?
2: Наоборот, часто ее укрепляет. Вот почему важно замечать конкретное, а не ждать идеала. Не я лучший человек на свете, а я хорошо справилась с трудным разговором. Хвалить себя за усилия, а не только за результат. Говорить о себе так, как вы бы сказали близкому человеку. Ну и пробовать делать это вслух, даже коротко. Я молодец, что не сдалась.
3: Сначала, наверное, звучит странно.
2: Да, все непривычное сначала звучит странно, но самоуважение растет не только от больших побед, оно растет из регулярного признания своих маленьких шагов.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый вечер. Беларусь инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за атаки на автобус с детьми. Белорусская сторона намерена донести до мирового сообщества свое видение произошедшего и настоять на объективном международном расследовании. Также Минск привлечет внимание Совбеза к угрозам Украины. Подобная риторика, по мнению белорусского министерства иностранных дел, создает угрозу региональной безопасности. Заседание состоится в ближайшее время. Белгидромет объявил максимальный красный уровень опасности на конец июня. В субботу на западе до 35 градусов, в воскресенье жара охватит всю страну до 38 градусов. Самый горячий день – понедельник, 29 июня, местами до 39 со знаком плюс. Однако к вечеру ожидаются сильные ливни, шквалистый ветер и град. 30 июня жара немного спадет. Беларусь предложила присвоить Лиде статус первой туристической столицы СНГ. С такой инициативой на заседании экономического совета Содружества в Москве выступила вице-премьер Наталья Питкевич. По ее словам, Лида – интересный и знаковый город, который может стать точкой притяжения для туристов из стран СНГ. Кроме того, Беларусь предложила активнее развивать совместные туристические проекты, инвестиции в туристическую инфраструктуру и межрегиональный туризм. Конфликт Украины и Польши может ударить по отношениям Киева с ЕС. Это прогнозируют европейские СМИ. Отмечу, в конце мая Владимир Зеленский присвоил подразделению ВСУ звание Героя Украинской повстанческой армии, что вызвало критику в Польше, ведь в годы Второй мировой именно УПА уничтожала польский народ. На фоне скандала Владимир Зеленский не приехал на конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Фанаты Рианы требуют расстаться с А$AP Rocky. На одном из концертов рэпер открыто флиртовал со зрительницами и заявил, если бы был холост, переспал бы с каждой красивой фанаткой. Поклонники Рианы потребовали немедленно расстаться с ним, назвав его ред-флагом. Некоторые встали на защиту рэпера, назвав это неудачной шуткой. Сама певица это никак не комментировала. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер слабый до умеренного. Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 25-27. В Гомеле ночью 15-17, днем 26-28 со знаком плюс. В Минске ночью от 12-14 градусов тепла, днем 27-29. В Гродно ночью от 15-17 градусов тепла, днем 31-33. В Бресте ночью также 15-17 со знаком плюс, а днем 33-35. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level. PM.by. Телефон 214. Получение премии не разыграно. Связано с...

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
1: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 70 70. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Клиенты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Каждый раз, когда ты вводишь пароль на сайте, система не хранит его в открытом виде. Это было бы слишком опасно. Вместо этого она использует технологию под названием хэширование. Что это такое, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
2: Представь, что у тебя есть огромная книга на 1000 страниц. Ты пропускаешь ее через волшебный пресс и на выходе получаешь маленькую металлическую печать с уникальным узором. Восстановить всю книгу из этого узора невозможно. Фарш невозможно прогрузить назад, да? Но если в исходной книге изменить хотя бы одну букву или даже запятую, узор на печати станет совершенно другим. И вот по сути, эта печать и есть хэш. Это уникальный цифровой отпечаток любого объема информации. По нему компьютер мгновенно понимает, что данные не были изменены. И знаешь, хочу отметить, что каждый день жизнь загружает в нас гигабайты информации, события, разные встречи, чужие мнения, успехи и неудачи. Мы пытаемся удержать в голове всю эту огромную книгу своего опыта, переживая за каждую страницу. Но ведь настоящий дзен заключается в том, что у твоей личности тоже есть свой внутренний хэш. Это твои главные ценности, твоя суть.
0: Оценка технодзена.
2: И мой совет тебе на сегодня. Не пытайся контролировать каждую строчку в книге своей судьбы. Лучше сфокусируйся на главном. Спроси себя, остаюсь ли я верным себе, совпадает ли мой сегодняшний выбор с моими ценностями. И если твой внутренний хэш-код чист и стабилен, то никакие внешние изменения не смогут тебя разрушить.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы. Ветер от слабого до умеренного. В Витебске ночью 13-15 со знаком плюс, днем 24-26. В Могилеве ночью от 14 до 16, днем 25-27. В Гомеле ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем от 26 до 28. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 27-29. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 31-33. В Бресте ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем 33-35. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Мама.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: Когда-то девушки готовили, как наши матери, а теперь они пьют, как наши отцы.
6: Слушай пробудителей по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рыбы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. We were good.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27, в Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29, в Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Белоруссии 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны кратковременные дожди и грозы, ветер от слабого до умеренного. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Гомеле 26-28 со знаком плюс, в Минске 27-29. В Гродно 31-33 со знаком плюс, а в Бресте 33-35. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
0: Наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.